0: В островном регионе завершается благоустройство придомовых территорий в рамках федеральной программы «Дальневосточные дворы». К сегодняшнему дню полностью завершены работы в Южно-Сахалинске, Долинске, Невельске. В высокой степени готовности находятся дворовые территории в Корсакове, Хомске и Углегорске. Плановый срок окончания работ на всех объектах до конца сентября. Почта России построит мобильные почтовые отделения в селах Сахалинской области. Как сообщили в региональном правительстве, они появятся в Пионерах Хомского района, Кировском, Тымовского округа и Ногликском Вале. Мобильные отделения обеспечат полный спектр базовых услуг, приема, выдачу почтовых отправлений, оформление подписок, выплату пенсий и пособий, а также возможность воспользоваться цифровыми сервисами, в том числе получить консультацию по работе на портале госуслуг и оформить отдельные госуслуги прямо на месте. Мошенники стали притворяться заботливыми соседями. Аферисты присылают россиянам вредоносные файлы под видом видеозаписей с якобы подозрительными лицами около их квартир. Как сообщают новости, при попытке открыть такой файл на устройство может установиться вредоносное программное обеспечение, которое запросит доступ к камере и микрофону. Цель злоумышленников – получить биометрические сведения, такие как фото лица и образцы голоса. 20 минут тренировки могут сгладить последствия недосыпа, утверждают ученые. По их мнению, даже короткая пробежка или тренировка на велотренажере может улучшить внимание, реакцию и помочь взбодриться. Однако этот эффект временный. Спорт помогает пережить последствия недосыпа, но полноценный сон он не заменяет. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Игорь Орлов.
1: Итак, друзья, хочется пожелать вам всем отличного настроения. У нас второй день осени, и я думаю, вы уже чувствуете вот тот самый запах, да, который как раз-таки сопутствует этому времени года. Несмотря на то, что солнце у нас на улице, все равно уже потихонечку есть то самое понимание, что в скором времени надо будет уже немного теплее одеваться. И самое главное, друзья, действительно, в такие моменты следите за погодой, потому что она может непредсказуемо резко поменяться, стать очень сильно холодно, допустим, либо снова очень жарко, и такие перепады могут привести к тому, что, допустим, вы простынете, заболеете, поэтому все-таки немножко посерьезнее к данному моменту относитесь. Ну а пока солнце все-таки за окном, и, соответственно, оно должно и дарит нам вместе с вами позитив, а дополнительно мы его заряжаем с помощью катализатора. Я говорю про музыку.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 2 сентября, на Сахалине и Курильских островах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Охе будет 23 градуса, в Тымовском – Смирных, Тамари, Чехове, Невельске и Холмске на термометр укажет на 22 градуса, в Углегорске – до плюс 20, в Курильске – 19 градусов выше 0. В Северокурильске временами дождь, здесь будет до плюс 13. В Южно-Сахалинске сегодня погода без осадков, 22 градуса средняя температура, ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Внимание! Спортивный сентябрь на Сахалине! С 9 по 27 число вас ждет плеяда масштабных зрелищных событий. Третий финальный этап чемпионата России по лыжным гонкам на лыжероллерах. Чемпионат России по карате, страйкболу и серфингу. Международный турнир по плаванию «Сахмастерс». Кубок России по кроссу и Всероссийский день бега «Кросс нации». Не пропусти! Вход свободный! Подробности на сайте областного министерства спорта. 6+.
2: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости». Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил россиян и назвал 5 самых крылатых фраз из отечественного кино. Подробности прямо сейчас. Спонсор выпуска «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. Лидерами стали Иван Васильевич меняет профессию с фразой «танцуют все», «закузывать надо» и «лепота». На втором месте брат и брат 2 с вопросом «в чем сила, брат?» «Русские на войне своих не бросают» и «я родину люблю». Третье место занял ворошиловский «стрелок», ну а замыкают «любовь и голуби» и другие советские фильмы. Эти фразы стали уже частью нашего быта. Мы говорим «закусывать надо» за столом, «в чем сила, брат?» в спорах, а «лепота», когда видим красивый закат. Кстати, интересно, что ворошиловский «стрелок» попал в топ благодаря эмоциональной сцене мести, абсолютно не диалогом. Видимо, зрителям важнее чувства, чем слова.
1: Другие новости.
2: Вот такие другие новости. Если вы не цитируете советское кино, вы либо слишком молоды, либо просто не смотрели. Но теперь у вас есть список, можете начать использовать эти фразы в повседневной жизни. И не забывайте, закусывать надо – это не только про еду, но и про жизненную мудрость. До встречи в эфире. Спонсор выпуска «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Звоните 321-333.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 2 сентября, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском и в Корсакове, также в Парнайске-Красногорске и Макарове в среднем ожидается 20 градусов выше нуля. В Ногликах, Долинске, Охотском и Ваниве на термометре будет 23 с плюсом. В Малокурильском ожидается до плюс 16, а вот в Южно-Курильске временами дождь. Здесь будет 18 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, 22 градуса средняя температура. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама. В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
7: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Купи кухню, шкаф, подарок. С деко выгодно.
9: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
8: Деко выгодно, живи.
10: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы. Мнений много, факты у нас. АСТВ. 22 канал.
11: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: В областной столице 12 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Южно-Сахалинске завершается подготовка водопроводных сетей к зимнему сезону. Губернатор проинспектировал капитальный ремонт участка проспекта Мира. Депутат Госдумы Георгий Карлов принял участие в праздничной линейке в гимназии номер 2. В Южно-Сахалинске завершается масштабная подготовка водопроводных сетей к зимнему сезону. Специалисты РВК «Сахалин» промыли уже более 60 километров сетей, отремонтировали насосное оборудование и проверили пожарные гидранты, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды в морозы. Кроме того, выполнен ремонт ветхих аварийных участков трубопроводов. В городе проверили водозаборы, водопроводные насосные станции, объекты водоотведения, включая резервные источники электроснабжения. Также в компании провели диагностику и сезонное обслуживание автопарка спецтехники. Для персонала закуплены зимние комплекты спецодежды и средства индивидуальной защиты. Губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал капитальный ремонт участка проспекта Мира в южной части областного центра. Работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» развернуты с 11 по 13 километр. На отрезке уже полностью завершили работы по устройству земляного полотна и подготовили основание дорожной одежды. В планах на текущий год полностью завершить асфальтирование в 3 слоя. Кроме того, на участке обустроят остановочные пункты, пешеходные переходы и тротуары возле остановок. На время ремонта дорога останется открытой для движения. При этом Валерий Лимаренко поручил минимизировать неудобства для водителей, в том числе регулярно гридировать временное покрытие, следить за его состоянием и оперативно устранять неровности. Новый железнодорожный остановочный пункт «Агролицей» заработал в Южно-Сахалинске. Он расположен в районе Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства. Запуск объекта стал важным событием в начале нового учебного года. Теперь студенты, сотрудники образовательного учреждения и жители близлежащих районов получили возможность пользоваться удобным и безопасным железнодорожным транспортом, отметили в областном Минтрансе. В День знаний депутат Госдумы Георгий Карлов по традиции принял участие в праздничной линейке в гимназии номер 2 Южно-Сахалинска, выпускником которой является сам. Парламентарий отметил, что в образовательном учреждении традиции сочетаются с передовыми технологиями. Системное обновление образовательной инфраструктуры продолжается в рамках нацпроектов «Молодежь и дети и семья». За последние 5 лет капитальный ремонт на островах затронул 55 школ и 70 детских садов. Еще 12,6 соответственно возведено с нуля. В один из флагманских вузов страны на глазах преобразуется Сахалинский государственный университет. При этом права и достоинства учителей защищены законом. При участии депутатов Госдумы в школы вернули трудовое воспитание, систему оценок поведения, также появились новые предметы и единые учебники. Все эти изменения направлены на повышение качества образования и воспитания достойных граждан. Спасатели в Подмосковье спасли мужчину сосны высотой с 4-этажный дом. Он забрался туда, чтобы достать кота, но застрял сам. Пришлось вызывать экстренные службы. С помощью лестницы мужчине помогли вернуться на землю. После этого кот спокойно спустился самостоятельно. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Вместе с вами, друзья, немного окунемся в кинематограф. Paramount и Legendary решили нам снова вернуть детство. И уже вышел новый трейлер фильма Street Fighter. В ленте будет много фирменных приемов из игр, включая Хадакен, Сюрикен и Тацумаку Симпюкаку. Друзья, ну здесь главный акцент сделан, естественно, на Рю и Кене. Зрителям дают возможность лучше понять отношения давних друзей и в то же время соперников, чьи поединки десятилетиями были в центре той самой игровой сессии. Я скажу, что это третья экранизация Street Fighter. Фильм существует в рамках отдельной вселенной и включает больше персонажей, чем предыдущие версии. Единственное, что хочу отметить, да, режиссером выступил Китао Сакурай, работавший над сериалами «Скрежет металла» и «Платформа». Первоначально постановкой занимались Дэнни и Майкл Филиппу, но они покинули проект, чтобы сосредоточиться на хорроре «Верни ее из мертвых» 2025 года. Одну из ролей сыграл, кстати, Джейсон Момоа. Он воплотил культового зеленого мутанта Бланка из бразильских джунглей, способного генерировать электрические разряды. Кстати, помимо Джейсона Момоа еще будет играть рэпер 50 Cent в данном фильме. Ну, на самом деле, довольно много известных актеров, которых вы видели в других проектах, будет в этом фильме. Премьера намечается у нас, но именно за рубежом, на 16 октября. Когда фильм будет в России, пока, друзья, неизвестно. С этой информацией мы двигаемся только вперед. Слушайте Радио АСТВ.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Немного клубной музыки в эту среду. Друзья, давайте поговорим о погоде, которая нас ожидает сегодня в течение дня. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодней коллекции со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 2 сентября, на Сахалине и Курильских островах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе будет 23 градуса на термометре, в Тымовском, Смирных, Тамари, Чехове, Невельске и Холмске будет температура воздуха равна 22 градусам. В Углегорске и в Курильске до плюс 20, а вот в Северокурильске временами дождь, 13 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня погода без осадков, температура воздуха в среднем будет составлять 22 градуса.
1: Реклама.
2: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
3: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
4: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
7: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный». Здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
8: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Редакция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости». На Сахалине разгорелся исторический спор, достойный сериала. Представители Союза православных хорук-веносцев выступили против замены памятника Николаю II на бюст Сталина. Подробности расскажу прямо сейчас. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация и современное отбеливание, а также установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. В Союзе считают, что потерю южной части Сахалина нельзя возлагать на царя. Виновато предательство в высших эшелонах власти. Хотя некоторые депутаты думают иначе. Они заявили, что при Сталине Сахалин и Курилы вернулись в страну, так что памятник генсеку здесь гораздо уместнее. Спор вышел на уровень постаментов. Одни видят в Николае II символ утраты, другие в Сталине символ возвращения. Ну а пока политики выясняют, чей бюст круче, сахалинцы гадают, а не поставить ли нам памятник рыбе. Все-таки остров славится морепродуктами, а не вождями. Но вопрос пока открыт, и к нему вернутся после выборов в Государственную Думу.
1: Другие новости.
2: Это были другие новости, ну а если серьезно, то история сложная штука. И памятники часто ставят не тем, кто был прав, а тем, кто оказался ближе к власти. Берегите свою голову и не забывайте, что самые лучшие памятники тем, кто живет в нашем сердце, а не в постаменте. До встречи в эфире. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 2 сентября, на территории Сахалинской области, во всех нижеперечисленных населенных пунктах, ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском, также в Корсакове и Парнайске-Красногорске и Макарове ожидается до плюс 20. В Ногликах, Долинске, Охотском и Ваниве – 23 градуса на термометре. В Малокурильском – до плюс 16. В Южно-Курильске временами дождь, здесь будет 18 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня погода без осадков, средняя температура 22 градуса выше 0, ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
8: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
7: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
8: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Детей в школу собрали. Можно и себя побаловать. Скидки до 20% на модульные спальни. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
10: В «Матрешке» с 20 августа по 2 сентября. Сосиски «Ратимир» ратимировские 269,95 за 400 грамм. Пломбир шоколадный в вафельном стаканчике «Золотой стандарт» 109,95 за 90 грамм.
11: С «Матрешкой» выгодно всегда.
12: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
13: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Дорогой друг, позволь мне поведать тебе о гитаре, инструменте, чьи струны сотканы из поэзии, а голос трогает самые сокровенные уголки души. Изящные очертания корпуса, выточенного из благородного дерева, теплого палисандра, сияющего кедра или глубокого, как ночное море, эбена. Гитара – аристократка среди инструментов. Ее предки, лютни и виоэллы, звучали в дворцовых залах эпохи Возрождения, сопровождали баллады трубадуров и романсы придворных поэтов. Гитара пела в салонах Испании, звучала в парижских кафе, шептала блюзовые мелодии на берегах Миссисипи. Композиторы доверяли ей самые тонкие переживания. Франциско Торрего вплетал в ее звучание испанские мотивы. Андрес Сеговия вознес ее на концертные подмостки. А Джон Леннон и Джимми Хендрикс показали, что гитара может говорить на языке поколений. Хочешь, сыграй что-то драйвовое, чтобы выплеснуть энергию и зарядиться. А если на душе тоска, можно подобрать тихий перебор, и музыка сама все скажет за тебя. Самое крутое, что для этого не нужно быть виртуозом, не обязательно знать все аккорды или уметь читать ноты. Достаточно выучить пару простых аккордов, и ты уже можешь спеть под гитару у костра или на кухне у друзей. Это же магия. Несколько нот, сложенных вместе, могут заставить улыбнуться или растрогать до слез. Так что если когда-нибудь будет грустно или просто захочется чего-то нового, просто возьми гитару, настрой ее, зажми первый попавшийся аккорд и позволь музыке случиться.
1: Звуки музыки.

мере во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 13 часов на Сахалине.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Настало время узнать о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания. Показания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Сахалинской области стартовали ежегодные выплаты для ветеранов. На острове запущен регулярный автобусный рейс между областным центром и Охой. Передвижной автомобильный газовый заправщик начал работу в Корсакове. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области стартовали ежегодные выплаты для ветеранов и граждан со статусом «Дети войны», приуроченные ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Финансовая поддержка предоставляется в проактивном режиме. Подавать заявление и собирать документы для этого не нужно. Размер ежегодной денежной помощи – 4000 рублей. На сегодняшний день в регионе проживают более 10 тысяч получателей этой меры поддержки. Среди них 34 инвалида и участника Великой Отечественной войны, 100 тружеников тыла, 33 бывших несовершеннолетних узников фашизма. На Сахалине запущен регулярный автобусный рейс между областным центром и Охой. Маршрут номер 529 выходит на линию ежедневно. Автобусы на газомоторном топливе рассчитаны на 53 пассажира. Для удобства в пути предусмотрены две длительные остановки по 30-45 минут, а также 4 короткие по 10-15. Отправление от остановки Ахинская ЦРБ в Ахе в 7:00, от привокзальной площади в Южно-Сахалинске также в 7 часов утра. Время в пути около 15 часов. По пути следования автобусы останавливаются во Взморе, Макара, Паранайске, Смирных, Тымовском, Ногликах, Горячих Ключах, селах Вал и Тунгор. Модернизация в рамках национального проекта «Семья» завершается в Центральной районной библиотеке Тымовска. Учреждения провели косметический ремонт, закупили специализированную мебель и современное интерактивное оборудование. Также в библиотеке существенно пополнился книжный фонд. Открытие обновленной библиотеки состоится 30 сентября. Учреждение станет первой модельной библиотекой в Тымовском муниципальном округе и пятой в Сахалинской области. Передвижной автомобильный газовый заправщик начал работу в Корсакове. Пункт расположен по адресу Окружная, 49. График работы понедельник, среда, пятница с 6 до 17:00. Ученые создали ткань, которая удерживает прохладу лучше белого хлопка. Материал состоит из полиуретановых волокон с двумя добавками. Первая – металлоорганический каркас, который поглощает самую энергоемкую часть солнечного спектра и придает материалу фиолетовый цвет. Вторая – наночастица оксида цинка, которые отражают солнечное излучение и помогают теплу уходить с поверхности ткани. По словам ученых, их разработку можно использовать при создании рабочей одежды для строителей, фермеров и других людей, которые подолгу трудятся на жаре. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: В подъезде твоего дома появляются грязные шприцы? Ты знаешь, где продают отраву для молодых? Ты видишь, как распространяют зелье? Спаси жизнь. Сообщи, где торгуют смертью. Не будь равнодушным.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Немного, друзья, интересных открытий. Ученые из биотехнологической компании Amai Proteins создали новый подсластитель на основе так называемого сладкого белка. Он получил название Swillin. Разработка примерно в 3,5 тысячи раз слаще сахарозы, но в клиническом исследовании не вызывала заметного повышения уровня глюкозы и инсулина в крови. За основу взяли белок из ягоды серендипити, произрастающий в тропических лесах Западной и Центральной Африки. Исследователи модифицировали его с помощью методов, включавших использование искусственного интеллекта. Так вот, вот этот самый Swillin представляет собой белый порошок, который легко растворяется в жидкости. Из-за чрезвычайно высокой сладости для обычной порции холодного чая требуется менее 3 мг вещества. Подсластитель также выдерживает высокие температуры и, по словам разработчиков, в некоторых рецептах способен заменить до 70% необходимого количества сахара. Собственно, касаемо выводов, да, о долгосрочном влиянии данного продукта на здоровье, пока их, собственно, делать мало и рано. Исследование было небольшим и продолжалось недолго, а финансировала его сама компания Amai Proteins, сотрудники которой вот как раз-таки участвовали в работе. Пока результаты позволяют говорить лишь только о том, что Swillin способен придавать продуктам сладкий вкус без заметного изменения показателей глюкозы и инсулина. А вот для оценки долгосрочных последствий потребуется более крупные и продолжительные исследования. Ну, друзья, будем надеяться и думать, что действительно ребята смогут развить данную технологию и как раз-таки доделать этот продукт, полностью его изучить. И, собственно, поступит он в скором времени для многих людей, которым он действительно необходим.

0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 2 сентября, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе ожидается 23 градуса на термометре, в Тымовском, Смирных, Таморичехове, Невельске и Холмске будет 22 градуса выше нуля. В Углегорске и Курильске до плюс 20. В Северокурильске временами небольшой дождь, здесь 13 градусов. В Южно-Сахалинске погода без осадков, до плюс 22, ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама. Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
3: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
2: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
3: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-130.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Полиция напоминает. Чтобы не стать жертвой мошенников, ни при каких условиях не сообщайте по телефону и мессенджерам данные банковских карт. Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не будут требовать переводить деньги на другие счета и оформлять кредиты. Операторы портала госуслуг и сотовой связи не требуют сообщать СМС-коды. С такой просьбой к вам могут обратиться только мошенники. Будьте бдительны. При любых подозрительных звонках, сводящихся к переводу денег, прекратите разговор и сообщите в полицию по телефону 102.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 сентября, на территории Сахалинской области. В Александровске, Сахалинском и Поронайске ожидается погода без осадков, 20 градусов на термометре, в Ногликах плюс 22, без осадков. В Красногорске местами небольшой дождь, здесь до плюс 19. В Макарове и Корсакове 17 градусов, осадков не предвидится. В Долинске и Вахотском до плюс 19. Погода без осадков, в Аневе также осадков не ожидается, 21 градус. В Малокурильском без существенных осадков до плюс 15. В Южно-Курильске небольшой дождь, 17 градусов на термометре. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. В ночное время суток ожидается 10 градусов тепла, днем плюс 20. Ветер восточный. От 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
3: Купи кухню,
4: шкаф, подарок.
3: С Деко выгодно живи.
5: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл Корп

0: живи.
1: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
2: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
1: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
2: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Снегоходы и квадроциклы «Стелс» и «Сигвей» в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135,5 тысяч рублей в «Старт ДВ». Телефон 25-99-55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
4: 3 сентября в России отмечается памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день отдают дань памяти жертвам террористических актов, вспоминают тех, кто погиб при выполнении служебного долга. Борьба с терроризмом – общегосударственная задача особой важности. Чтобы не стать жертвой теракта, необходимо проявлять осмотрительность и гражданскую бдительность. Сплоченность, неравнодушие, толерантность – лучшие инструменты противодействия террористической угрозе. У терроризма нет лица, у терроризма нет национальности, у терроризма нет будущего. Будем солидарны в борьбе с терроризмом.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6? Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: 14.00 на Сахалине и Курилах.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главном. Событиях ограничения движения будут действовать в областном центре 3 сентября. Валерию Лимаренко доложили об итогах приемной кампании в СГУ. Георгий Карлов принял участие в праздничной линейке в гимназии номер 2. Ограничения движения парковки будут действовать в областном центре 3 сентября в связи с подготовкой и проведением парада, посвященного Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. С 7 до 13.00 для проезда будут закрыты улица Горького на участке от Компроспекта до улицы Тихоокеанской, Коммунистический проспект от Горького до Комсомольской, переулок Алтайский от Горького до заезда на территорию гидростроя. С 7 часов вечера среды до 11.00 3 сентября будет ограничена парковка автомобилей в районе здания городской администрации по улице Ленина. Валерию Лимаренко доложили об итогах приемной кампании в Сахалинский государственный университет. В этом году в конкурсе на поступление приняли участие 2500 человек. Абитуриенты со всего Дальнего Востока, а также из других регионов России и дружественных государств подали почти 8000 заявлений на разные специальности. Больше всего мест заняли жители Сахалинской области. Первокурсниками СГУ стали 1064 человека, из них 695 будут учиться на бюджетной основе. Как отметил губернатор, прием на такие места по программам бакалавриата и специалитета уже второй год подряд увеличивают на четверть. В День знаний депутат Госдумы Георгий Карлов по традиции принял участие в праздничной линейке в гимназии номер 2 Южно-Сахалинска, выпускником которой является сам. Парламентарий отметил, что в образовательном учреждении традиции сочетаются с передовыми технологиями. Системное обновление образовательной инфраструктуры продолжается в рамках нацпроектов «Молодежь и дети и семья». За последние 5 лет капитальный ремонт на островах затронул 55 школ и 70 детских садов. Еще 12,6 соответственно возведено с нуля. В один из флагманских вузов страны на глазах преобразуется Сахалинский государственный университет. При этом права и достоинства учителей защищены законом. При участии депутатов Госдумы в школы вернули трудовое воспитание, систему оценок поведения, а также появились новые предметы и единые учебники. Все эти изменения направлены на повышение качества образования и воспитания достойных граждан. Поронайске изменился график работы аттракционов в городском парке. Теперь они работают по пятницам, субботам и воскресеньям с 12 до 19.00. Технический перерыв с 15 до 16 часов. При этом для прогулок парк открыт ежедневно. Гостей ждут с 9 до 10 часов вечера. Россияне проводят в общественном транспорте в среднем 19 дней в году. По данным аналитиков, на Дальнем Востоке этот показатель составляет около 20 дней. Больше всего времени в рейсовых автобусах проводят жители Хабаровского и Камчатского краев, а меньше всего Еврейской автономной и Магаданской областей. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 24 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Игорь Орлов.
1: Итак, друзья, время от времени появляются какие-то действительно полезные гаджеты. Я думаю, многие знают такую компанию, как Dyson. Они делают очень крутые пылесосы. Девушки трендово пользуются их фенами. Так вот, представили они дополнительно еще и умную зубную щетку. Камера Jet называется. Ну, естественно, она с камерой, мотором и встроенным резервуаром для воды. Она совмещает функции ирригатора и зубной нити. Под головкой стоит вот та самая макрокамера, невысокое разрешение, кстати, 0,1 мегапикселя разрешение, компенсирует алгоритмы, обученные на сотнях тысяч стоматологических снимков. Камера определяет зазоры между зубами, а функция автоджет автоматически направляет туда струю жидкости под давлением. Утверждается, что по эффективности это сравнимо с зубной нитью. Резервуар небольшой, всего 12,5 миллилитров, это примерно 2,5 чайные ложки. Щетки вибрирует со скорости до 58 тысяч движений в минуту. Для лучшей работы камеры рекомендуется использовать пасту и ополаскиватель с низким пенообразованием. В общем и целом, друзья, в комплект идут две обычные насадки. Есть вариант для чувствительных зубов, но он, кстати, продается отдельно. Каждая насадка снабжена RFID-меткой, которая считает количество чисток и напоминает о его замене. Щетка на сегодняшний день стоит примерно 44 тысячи рублей и доступна в синей и розовой расцветках. Помимо насадок в комплект входят кабель для зарядки, дорожный чехол и станция. То есть, друзья, как вы понимаете, данный гаджет уже можно приобрести и пользоваться на полную. С такой информацией мы двигаемся далее. Наш день продолжается.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Итак, друзья, в этот прекрасный осенний день настало время узнать, что у нас происходит в мире спорта, расскажет Михаил Майоров.
2: Всем привет, здравствуйте, друзья мои, привет, Игорь. Ну, сегодня в нашем выпуске послушаем об успехах наших спортсменов в теннисе, футболе и немного про баскетбол, буквально через пару секунд.
0: На старте!
2: Начнем с тенниса. В минувший вторник в Нью-Йорке продолжился открытый чемпионат США, последний в сезоне турнир «Большого шлема». А последней из представителей России в игру вступила лидер отечественного тенниса Мира Андреева, взявшая в этом сезоне первый в карьере титул на мейджорах. Андреева, получившая пятый номер посева, на старте турнира победила Жанис Тьен из Индонезии со счетом 6-2, 6-2. Встреча длилась 1 час и 9 минут. Ну а следующей соперницей 19-летней россиянки будет немка Ева Лис. Ну, напомню, что еще призовой фонд этого турнира составляет ни многим ни мало, а 108 миллионов долларов. Продолжим футболом. Ростов на своем поле обыграл ЦСКА в матче третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России по футболу. Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 2-0 в пользу хозяев поля. Голы забили Имран Азнауров и Данила Прохин. Защитник ЦСКА Милан Гаич покинул поле из-за травмы на 10-й минуте. Ростов набрал 9 очков, занимает первое место в таблице, ЦСКА идет третьим. Также в квартире Д выступают тольяттинский Акрон 5 очков и московский Локомотив с 2 очками. Таким образом, Ростов гарантировал себе как минимум выход в плей-офф пути регионов. Ну а Краснодар на этом же групповом этапе обыграл Воронежский Факел. Основное время встречи, прошедшей в Воронеже, завершилось со счетом 1-1. В составе «Факела» мяч забил Антон Ковалев. У Краснодара отличился Магомед Аздоев. А вот в серии послематчевых 11-метровых ударов, точнее, оказались «Быки». Счет встречи 4-3. «Быки», напомню, это краснодарцы. Ну и приятная новость из мира баскетбола. Международная федерация баскетбола ФИБА сняла ограничения с российских игроков, тренеров и судей в классическом баскетболе и в баскетболе 3 на 3. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола. Ранее Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях. Это действительно, друзья, новость приятная. Напомню, что российские сборные клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях еще в феврале 2022 года. Ну а вам, дорогие друзья, пожелаю, конечно же, делать зарядку, быть бодренькими, несмотря на то, что наступила хотя бы календарная осень, ну, погода нас еще и радует. Всем крепкого здоровья, делайте зарядку, болейте за наших, пока!
0: На старте! На радио АСТВ!

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 сентября, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается погода без осадков, 23 градуса на термометре, в Тымовском и Смирных плюс 21, осадков не предвидится. В Углегорске без существенных осадков, 19 градусов выше 0, в Тамарине, Вельске и Курильске отметка будет равна плюс 18, осадков не предвидится. В Чехове и Холмске 20 градусов без осадков, в Северо-Курильске ожидается до плюс 15, осадков не предвидится. В Южно-Сахалинске завтра также без осадков, в ночное время суток ожидается 10 градусов, днем до плюс 20. Ветер восточный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90. 39 99 90.
2: Реклама.
3: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Сити Молле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Сити Молл. Звони 252-252.
4: Цирк Шапито «Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
7: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Закрой рот и ешь суп, да? Странные фразы из детства.
2: Вырастешь, все поймешь. Вырастешь, делай что хочешь. Выросла, ничего не понятно. И делать могу, что хочу, но уже ничего не хочется. Это так знакомо. Ничего не понятно, да.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
4: Ваш выбор верный.
3: И экономный.

0: Спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 сентября, на территории Сахалинской области. В Александровске, Сахалинском и Поронайске погода будет без осадков. 20 градусов на термометре. В Ногликах плюс 22, осадков не ожидается. В Красногорске местами небольшой дождь, здесь до плюс 19, в Макарове и Корсакове отметка будет равна 17 градусам, осадков не ожидается. В Долинске и Вахотском 19 градусов без осадков, в Аниве плюс 21, осадков не ожидается. В Малокурильском без существенных осадков, средняя температура 15 градусов, в Южно-Курильске до плюс 17, небольшой дождь. В Южно-Сахалинске завтра погода ожидается без осадков. В ночное время суток 10 градусов тепла, днем на термометре до плюс 20. Ветер восточный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
1: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6-7.
4: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Купи кухню,
6: шкаф, подарок.
5: С Деко выгодно живи.
7: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
5: Деко выгодно живи.
8: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: В «Матрешке» с 20 августа по 2 сентября. Яблоки «Белый налив» 189,95 за 1 килограмм. Молоко «БМК» 3,2% 146,95 за 975 миллилитров.
10: С «Матрешкой» выгодно всегда.
11: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
12: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
13: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
14: Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Итак, друзья, информация для тех, кто любит и пользуется общественным транспортом. Напоминаем пассажирам, что с 1 сентября изменилось расписание автобуса номер 177, курсирующего между железнодорожным вокзалом и СНТ «Алгеус». Вечерний рейс от ЖД вокзала 18.40 теперь уезжает на час раньше. В 17.40, соответственно, последний обратный рейс от СНТ «Алгеус» в сторону города тоже сместился и отправляется в 18.40. Остальные рейсы выхода автобусов номер 177 остались без изменений. Обращаем внимание, что это расписание будет действовать с 1 сентября по 31 октября 2026 года и далее с 1 мая 2027 года. Актуальную информацию о работе автобусов и пути их следования можно получить по телефону 55-65-15 с мобильного звездочка 65-15. Друзья, запоминайте данную информацию, обязательно ей пользуйтесь. Всем отличного настроения, слушайте радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 65.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила ты.

0: Сахалинское время 15:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивендия». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. 7 новых остановочных павильонов появятся в Корсакове в течение сентября. Сахалинские полицейские задержали в Биробиджане подозреваемого в мошенничестве. Спасатели МЧС проработали пути эвакуации туристов с хребта Жданко. 7 новых остановочных павильонов появятся в Корсакове в течение сентября. 2 конструкции установят на Приморском бульваре, еще одну у торгового центра «Дельфин», одну на улице Советской в районе магазина «Мой Дадыр». Также новый павильон появится у школы номер 4 на конечной остановке маршрута номер 3. Еще 2 на улице Корсаковской в районе «Оазиса». Сейчас монтаж проводят у школы номер 4 и на Приморском бульваре. До конца недели на объектах установят стеклянные элементы, которые защитят пассажиров от ветра и осадков. Губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал капитальный ремонт участка проспекта Мира в южной части областного центра. Работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» развернуты с 11 по 13 километр. На отрезке уже полностью завершили работу по устройству земли.

Сахалинские полицейские задержали в Биробиджане мужчину, которого подозревают в мошенничестве. Жительница Южно-Сахалинска рассказала, что в сентябре прошлого года она нашла объявление о продаже собаки за 15 тысяч рублей. После этого она перевела продавцу 5 тысяч в качестве предоплаты.

Туристам напоминают, маршрут требует хорошей физической подготовки, а перед походом важно учитывать погоду и брать достаточный запас воды. В Казани

0: актуальную информацию о данном маршруте. Поставь в известность спасателей. Будь уверен в благоприятном исходе.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Игорь Орлов.
1: Ой, друзья, ученые, собственно, и до одиночества добрались и говорят, что оно как раз-таки расширяет кругозор, и они это доказали. Исследователи развеяли стереотип, что личностный рост и новые впечатления возможно получить только находясь в романтических отношениях. На самом деле все гораздо сложнее. Люди без отношений действительно чаще пробуют свежие хобби, выходят из зоны комфорта и путешествуют. Правда, для этого нужно сформировать правильное восприятие своего свободного статуса. Главная ловушка заключается в том, что позитивный эффект сработает только в том случае, если человек сам желает свободы от отношений. Если парень или девушка начинают испытывать тревогу из-за отсутствия партнера, то одиночество больше не обладает плюсами. Выводы, дорогие друзья, делайте сами. Ну, как бы саморазвитие никто не отменял. Я думаю, можно заниматься в любом статусе, который у вас на сегодняшний день есть. Самое главное – желание. Ну, а наше развитие на самом деле сейчас будет дальше в плане музыки. Елена Темникова с песней «Импульсы». Поехали.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Пока еще летний период не закончился именно в плане погоды, поэтому, друзья, можно и под шаде потанцевать, и, конечно же, под музыку, которая в эфире Первого областного. Пока двигаемся далее, давайте поговорим о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, 3 сентября на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается погода без осадков, 23 градуса на термометре в Тымовском и Смирных, плюс 21, осадков не предвидится. В Углегорске без существенных осадков, здесь 19 градусов, в Тамарине, Вельске и Курильске на термометре будет до плюс 18, осадков не ожидается. В Чехове и Холмске тоже без осадков, 20 градусов, в Северокурильске всего до плюс 15, осадков не предвидится. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью ожидается 10 градусов, днем до плюс 20, ветер восточный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
4: Снабжение Красной Армии продукцией лесной и угольной отрасли в годы Второй мировой войны было одной из важнейших задач Сахалина и Курил. Свыше миллиона кубометров древесины и более 200 тысяч тонн угля было отправлено на фронт. В то время на Сахалине работал лесотарный комбинат и лесозавод. Были построены промышленные комбинаты по производству бочкотары и пиломатериалов. Сахалинский уголь использовали на предприятиях всего Дальнего Востока. Им заправляли железнодорожный и морской транспорт. Сахалинские шахтеры добыли около 2 миллионов тонн угля.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
7: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ну что, друзья, прямо сейчас начинается программа «Другие новости». Более подробно все узнаем от Алены Бариновой.
1: Да, привет, Игорь, здравствуйте. Друзья, в Москве банкоматы некоторое время жили по принципу, ну, раз похоже на 5 тысяч, значит, это 5 тысяч. Но подозрительно дешевая 5-тысячная купюра оказалась сувениром, который банкоматы проглотили как родную. Подробности расскажу в выпуске нашей программы. Спонсор других новостей компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ», забота о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
2: Другие новости.
1: По данным правоохранителей, группа злоумышленников организовала цех прямо в квартире, печатали сувенирные 5-тысячные купюры, которые выглядели как настоящие. Настолько, что техника распознавала их далеко не всегда. А потом сообщники разъезжались по 5 регионам и вносили фальшивки через банкоматы на подконтрольные карты. Всего за время операции около 20 тысяч поддельных банкнот, это примерно 100 миллионов рублей ущерба. Сейчас задержаны 8 человек. Самое любопытное, банкоматы, как правило, проверяют купюры по нескольким десяткам признаков. Магнитные метки, водяные знаки, размер, толщина бумаги. Но эти сувенирные деньги были выполнены так качественно, что часть терминалов их пропускала. А если банкомат ошибался, ну, он просто возвращал купюру, и аферисты пробовали снова. Иногда срабатывало с пятой попытки. В МВД отмечают, что это и была технически сложная схема, которая стала возможной из-за слабых мест в настройках некоторых устройств. Ну, вот я, например, вспоминаю, да, что ты приходишь в банкомат, кладешь купюру, он ее не принимает, потому что просто загнулся кусочек уголочка. А эти ребята клали, ждали, пока терминал поверит, и в итоге банки потеряли 100 миллионов рублей.
0: Но тут главное стремление, как будто бы.
1: Да, слабоумие и отвага. Вот такие другие новости. Вывод: надпись не является платежным средством. Лучше воспринимать буквально, особенно если не хочется потом объяснять следователю, что это был за сувенир. На Сахалине, кстати, таких случаев пока не зафиксировано, но осадочек, как говорится, остался. Берегите себя и настоящие деньги. И до новых встреч в эфире. Спонсор выпуска — компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

0: Спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cres. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 сентября, на территории Сахалинской области. В Александровске, Сахалинском и Поронайске ожидается погода без осадков, 20 градусов на термометре. В Ногликах до плюс 22, осадков не ожидается. В Красногорске местами небольшой дождь, 19 градусов. В Макарове и Корсакове отметка будет равна плюс 17, осадков не предвидится. В Долинске и Охотском ожидается 19 градусов тепла, погода без осадков. В Аниве плюс 21, осадков не предвидится. В Малокурильском без существенных осадков 15 градусов на столбике термометра, в Южно-Курильске 17 градусов, небольшие осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью ожидается 10 градусов, днем плюс 20. Ветер восточный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Себе-то в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: Почему молоко в корове не киснет? Потому что оно настоящее.
4: Натуральная продукция от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Пап, снег!
6: Погода портится.
5: Почему мы так медленно едем?
6: Чтоб не попасть в аварию.
5: В кино опоздаем.
6: Выберем другое.
5: Не хочу другое.
6: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
5: Пап, давай помедленнее.
7: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
10: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

Радио АСТБ. Первое областное.

Old Town Road в нашем эфире, друзья, именно под этот трек я с вами потихонечку прощаюсь. У микрофона все это время вместе с вами был Игорь Орлов, заряжал вас позитивом, давал классные музыкальные композиции, и все это будет продолжаться в дальнейшем. Оставайтесь обязательно на радио СТВ, помните, что впереди нас ожидают как раз-таки первые осенние выходные, и их точно нужно провести с толком, с чувством, с расстановкой. До новых встреч, услышимся на радио СТВ.

0: На Сахалине 16 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Со свежим выпуском новостей в студии Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Тымовском районе открытие первой модельной библиотеки назначили на 30 сентября. В региональном правительстве напомнили о мерах поддержки молодых педагогов. Валерий Лимаренко доложил об итогах приемной кампании в САГУ. В Тымовском районе завершается модернизация Центральной районной библиотеки. Учреждения обновляют по НАСПроекту «Семья». На объекте сделали ремонт, установили новую мебель и интерактивное оборудование, расширили вход и оборудовали подъемник для маломобильных посетителей. Появились отдельные пространства для детей и взрослых, компьютерный класс, студия мультипликации, фотостудия, мастерская для старшего поколения. Открытие обновленной библиотеки состоится 30 сентября. В региональном правительстве напомнили о мерах поддержки молодых педагогов, которые приезжают работать на Курилы. Специалистам до 40 лет положена единовременная выплата в 1 миллион 100 тысяч рублей. Также предусмотрена компенсация аренды жилья до 25 тысяч рублей в месяц и дополнительная выплата от 200 до 500 тысяч рублей в зависимости от образования. Сейчас на портале «Работа в России» открыто около 80 вакансий на территории Сахалинской области для учителей, логопедов и дефектологов. Валерию Лимаренко доложили об итогах приемной кампании в Сахалинский государственный университет. В этом году в конкурсе на поступление приняли участие 2500 человек. Абитуриенты со всего Дальнего Востока, а также из других регионов России и дружественных государств, подали почти 8000 заявлений на разные специальности. Больше всего мест заняли жители Сахалинской области. Первокурсниками САГГУ стали 1064 человека. Из них 695 будут учиться на бюджетной основе. Как отметил губернатор, прием на такие места по программам бакалавриата и специалитета уже второй год подряд увеличивают на четверть. В День знаний депутат Госдумы Георгий Карлов по традиции принял участие в праздничной линейке в гимназии номер 2 Южно-Сахалинска, выпускником которой является сам. Парламентарий отметил, что в образовательном учреждении традиции сочетаются с передовыми технологиями. Системное обновление образовательной инфраструктуры продолжается в рамках нацпроектов «Молодежь и дети» и «Семья». За последние 5 лет капитальный ремонт на островах затронул 55 школ и 70 детских садов. Еще 12 и 6, соответственно, возведено с нуля. В один из флагманских вузов страны на глазах преобразуется Сахалинский государственный университет. При этом права и достоинства учителей защищены законом. При участии депутатов Госдумы в школы вернули трудовое воспитание, систему оценок поведения, также появились новые предметы и единые учебники. Все эти изменения направлены на повышение качества образования и воспитания достойных граждан. Американец удержал на голове 254 рулона туалетной бумаги, одновременно держащихся на голове. Достижение попало в книгу рекордов Гиннесса. Это не первый рекорд мужчины. Он регулярно придумывает способы балансировать совершенно обычные предметы и уже неоднократно обновлял свои рекорды. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 20 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Внимание! Спортивный сентябрь на Сахалине! С 9 по 27 число вас ждет плеяда масштабных зрелищных событий. Третий финальный этап чемпионата России по лыжным гонкам на лыжероллерах. Чемпионат России по карате, страйкболу и серфингу. Международный турнир по плаванию «Сахмастерс». Кубок России по кроссу и Всероссийский день бега «Кросс нации». Не пропусти! Вход свободный. Подробности на сайте областного министерства спорта. 6+.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Лена. Лена Малевич.
1: Ну что, друзья, для тех, кто трудится 5 дней в неделю, среда своего рода экватор. И этот день уже идет на убыль, с чем я вас всех и поздравляю. Нельзя, наверное, об этом сказать про школьников, потому что суббота все-таки тоже учебный день для многих. Тем не менее, давайте не будем о грустном, будем провожать понемногу этот день вместе с нашим музыкальным плейлистом. В этом часе у нас очень много разнообразной музыки, как и хитовых, свежих работ, так и, конечно же, хитов многих-многих лет, в том числе и в рубрике «Легенда» это будет для вашего музыкального наслаждения. Ну а прямо сейчас это просто супер-хит от Вани Дмитриенко «Шелк». Встречайте!
2: Я завяжу

0: Друзья, я считаю, чтобы мы не утонули и вообще чувствовали себя хорошо, нужно быть все-таки немножко ближе друг к другу, быть открытой и внимательной. Я вот прямо сейчас предлагаю вам узнать, какая же погода ожидает нас 3 сентября, чтобы также одеться по погоде и не утонуть в осадках, которые, кстати, не ожидаются. Итак, на предстоящие сутки, по данным сайта rp5.ru, в Ахе осадков не предвидится, плюс 23 градуса, в Тымовском и в Смирных без осадков плюс 21, в Углегорске без существенных осадков до 19 тепла, в Томари, Невельске и Курильске также без осадков, здесь воздух прогреется до 18 градусов, в Чехове и Хомске теплее плюс 20 без осадков, в Северо-Курильске также без осадков и прохладнее плюс 15. В областной столице осадков не ожидается, ночью плюс 10, а днем воздух прогреется до 20 градусов, ветер восточный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6-7.
5: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около Площади Победы.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Закрой рот и ешь суп, да? Странные фразы из детства.
2: Вырастешь, все поймешь. Вырастешь, делай, что хочешь. Выросла, ничего не понятно. И делать могу, что хочу, но уже ничего не хочется. Это так знакомо. Ничего не понятно, да.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.

0: Другие новости.
1: У нас другие новости в студии Алена Баринова.
2: Всем привет! Это другие новости. В интернете снова проходит естественный отбор, но врачи просят в нем все-таки не участвовать. Новые челленджи в соцсетях – это уже не просто глупости, а реально угроза здоровью. Подробности расскажу вам прямо сейчас. Спонсор выпуска других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Причем речь идет не о том, чтобы съесть ложку корицы или выпить бутылку соевого соуса. Теперь школьники ради просмотров и лайков пробуют стиральный порошок, заливают краску в глаза, снимают все это на видео и выкладывают в сеть. А потом удивляются, почему их скорая увозит в больницу, а не награждает миллионом просмотров. Врачи называют такие эксперименты бомбой замедленного действия. Кислотная среда желудка при контакте с порошком начинает образовывать пену, газ, отсюда вздутие, боли, в тяжелых случаях разрывы тканей. Кроме того, химические вещества вызывают ожоги слизистой, язвы, патологическое сужение пищевода. Ребенок перестает нормально глотать, еду приходится измельчать, и каждый прием пищи растягивается на час, появляется рвота и постоянная боль. И это не на один день, это на годы, а иногда даже на всю жизнь. При этом сами подростки, как правило, не осознают последствия. Они видят ролик, где кто-то круто сыплет порошок в рот, собирает миллион просмотров и думает, а почему бы и нет. Они не видят кадров из реанимации, не слышат, как врачи борются за их жизнь. А блогеры, снимающие такие видео ради хайпа, идут на все, забывая, что их подписчики – это дети, которые повторяют за ними бездумно. Но стоит помнить, за один такой лайк можно заплатить здоровьем, зрением, способностью есть нормальную пищу. Кстати, по данным Минздрава, за последний год число обращений подростков с химическими ожогами пищевода выросло на 20%, и это только официальная статистика. Многие случаи просто не фиксируются, родители пытаются лечить детей сами, боясь огласки. А между тем, если вовремя не оказать помощь, последствия могут быть фатальными. Так что же делать родителям? Первое и главное – хранить бытовую химию в недоступных местах, не на нижних полках, не в открытых шкафах. Второе – говорить с детьми, объяснять, что социальные сети – это не учебник жизни, а лайки – это не показатель правильности. Если вы видите, что ребенок участвует в опасных челленджах, не стесняйтесь обращаться к психологам и педагогам. Лучше перестраховаться, чем потом лечить последствия. Это были другие новости. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.
0: Другие новости.
3: Никогда не ждан с утра напротив входа в метро. Мы встретились случайно, одни на перекрестке метро.

0: Я предлагаю не где-то там, а прямо сейчас на радио СТВ узнать о погоде на предстоящие сутки. Спонсор прогноз погоды – магазин аккумуляторной техники «Элитиум». Greenworks, Works, CRES – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский, проезд 29, телефон 305-005. Итак, по данным сайта rp5.ru, завтра 3 сентября в Александровске, Сахалинском и Поронайске без осадков до плюс 20 градусов, но в Угликах осадков также не ожидается плюс 22. В Красногорске местами небольшой дождь, до 19 градусов тепла. В Макарове и Корсакове осадков не ожидается плюс 17. В Долинске и Охотском также без осадков плюс 19 градусов. В Аневе плюс 21 и также без осадков. В Малокурильском без существенных осадков плюс 15. В Южно-Курильске теплее плюс 17 и небольшой дождь. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается ночью до плюс 10, а днем до плюс 20 градусов. Ведь ветер восточный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.

0: завод.
1: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

Я очень-очень надеюсь, что Радио СТВ – это действительно то место, где вам хорошо. Ну, я думаю, что на любой, даже самый изысканный музыкальный вкус наш плейлист ответит, так сказать, по всем, потому что здесь и суперхиты, и различные ретро-композиции. А музыка – это, между прочим, тот афродизиак и тот гормон радости, который и нас к движению приводит. Мы танцуем, и мы наслаждаемся. И, естественно, конечно, будоражит в нас приятные воспоминания о каких-то людях, о ушедших событиях. Возможно, даже мы мечтаем под музыку, мы хотим, строим планы под музыку, и, конечно же, работаем под музыку, и сколько времени мы проводим в дороге на волнах радио СТВ. Друзья, я желаю вам хорошего, продуктивного дня, и у нас в ближайшее время новый музыкальный час. Ну, а в этом мы с вами продолжим прямо сейчас, Норт Ревизия. Это здорово!

0: На Сахалине 5 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Что произошло к этому часу, узнаем от Полины Кобелевой. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивинди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедуры ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступны комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Водитель погиб при опрокидывании Урала на Итурупе. По поручению губернатора в Сахалинской области стартовали ежегодные выплаты для ветеранов и граждан со статусом «Дети войны». В День знаний депутат Госдумы Георгий Карлов принял участие в

0: праздничной линейки гимназии номер 2. Смертельное ДТП произошло на Итурупе 2 сентября. В МЧС рассказали, что автомобиль «Урал» съехал с дороги и прокинулся в кювет. В салоне находилось двое мужчин. Пассажиру удалось выбраться, водитель оказался зажат. Спасатели его деблокировали, однако спасти его не удалось. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области стартовали ежегодные выплаты для ветеранов и граждан со статусом «Дети войны», приуроченные ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Финансовая поддержка представляется в проактивном режиме. Подавать заявление и собирать документы для этого не нужно. Размер ежегодной денежной помощи – 4 тысячи рублей. На сегодняшний день в регионе проживают более 10 тысяч получателей этой меры поддержки. Среди них 34 инвалиды и участника Великой Отечественной войны, 100 тружеников тыла, 33 бывших несовершеннолетних узника фашизма. В День знаний депутат Госдумы Георгий Карлов по традиции принял участие в праздничной линейке в гимназии номер 2 Южно-Сахалинска, выпускником которой является сам. Парламентарий отметил, что в образовательном учреждении традиции сочетаются с передовыми технологиями. Системное обновление образовательной инфраструктуры продолжается в рамках нацпроектов «Молодежь и дети» и «Семья». За последние 5 лет капитальный ремонт на островах затронул 55 школ и 70 детских садов. Еще 12 из 6, соответственно, возведено с нуля. В один из флагманских вузов страны на глазах преобразуется Сахалинский государственный университет. При этом права и достоинства учителей защищены законом. При участии депутатов Госдумы в школы вернули трудовое воспитание, систему оценок поведения, также появились новые предметы и единые учебники. Все эти изменения направлены на повышение качества образования и воспитания достойных граждан. Сахалинская область стала лидером по числу заявок в новом сезоне конкурса «Дальний Восток. Земля приключений». Жители региона отправили 58 видеоработ. Это самый высокий показатель среди участников. Всего организаторы получили 219 фильмов, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Прием заявок продлится до 15 января 2027 года. Брат и сестра из Флориды разработали благотворительное приложение, которое помогает людям оплачивать пиццу для тех, кому она нужна. 13-летняя Ашурита и ее брат Аниш начали проект в 2024 году после волонтерства в местных благотворительных организациях. Они заметили, что среди людей, которым нужна помощь, есть дети их возраста. Тогда подростки решили использовать свои навыки в технологиях. Приложение соединяет пиццерии, магазины и частных доноров с благотворительными организациями, которые уже передают еду семьям. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 19 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Нашли чужую банковскую карту? Не спешите ее использовать. Перевод с карты даже минимальной суммы без ведома владельца считается уголовным преступлением. Оплата товара по чужой банковской карте считается преступлением. Уголовная ответственность наступает и за покушение на совершение хищения. Например, если найденная карта была использована для оплаты, однако совершить покупку не удалось. Если вы увидели на улице банковскую карту, не подбирайте ее. Если же вы нашли карту в общественном месте, передайте ее администрации учреждения, чтобы они могли вернуть ее владельцу.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Лена Малевич.
1: Ну что, друзья, у нас время 17.07, дата 2 сентября, второй учебный день. Ну, юридически, фактически, конечно, первый. Сегодня многие школьники стали грызть гранит науки, изучать что-то новое и интересное для себя. Ну, а я вот нашла тоже интересный факт, что, оказывается, 2 сентября – это день хризантемы. Вот такой классный, интересный и замечательный праздник. Поэтому молодые люди, мужья, сыновья, в общем, все мужчины, сегодня у вас есть отличный повод подарить этот цветок своим любимым женщинам, и надо заметить, что у этого цветка очень удивительная, глубокая история, его почитают в странах Азии, он символизирует долголетие, счастье, благородство, а вот в Японии хризантема вообще приравнивается к солнцу. Название цветка в переводе с греческого означает «золотоцветный», от золотого цвета первых известных сортов. В Китае его называют сущностью солнца. Ну, в общем-то, в принципе, есть очень хорошее сходство. Думаю, не зря придумали. Друзья, ну, в общем, у вас есть повод, чтобы порадовать своих любимых. Ну, и, конечно, повод, потому что у нас отличная музыка, повод, чтобы потанцевать. Вперед, не стесняемся, двигаемся, разгоняем тоску.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Ну что, пришло время поговорить о новостях, о том, что обсуждает интернет, интересные новости. Я тоже для вас подготовила, есть о чем поговорить, есть что послушать. Ну, давайте не будем нарушать традицию, да, учебный год начался. Здесь мы уже слышали, знаем, читаем, но тем не менее интересно, что вот в школе вернули трудовое воспитание. На мой взгляд, это очень правильно. Ну, опять-таки, на мой взгляд, я думаю, что дети не очень тому рады. Также вернули систему оценок за поведение. Также появились новые предметы и единые учебники. Все это замечательное новшество, направлено на повышение качества образования, воспитания достойных граждан. Ну, надеюсь, это и будет иметь какой-то результат положительный. Поживем, как говорится, увидим. Ну, что еще происходит у нас на Сахалине? Вот медведь устроил погром на кухне рыболовецкого стана в районе реки Остромысовка. Работники сообщили, что медведи начали не просто бродить по территории в поисках еды, а проникать в жилые помещения. Ночью один из хищников залез через окно на кухню и устроил там погром. И вот, как сообщили очевидцы, это не единственный случай. Косолапый выходит к стану на постоянной основе, совершенно не боясь людей, разоряют мусорные баки. И, по словам работников, они неоднократно обращались в профильные ведомства с просьбой принять меры. Ну вот, пока ничего не происходит, только косолапы дебоширят. Ну, надеюсь, что данная ситуация все-таки разрешится счастливым концом, никто не пострадает, косолапы уйдут, их просто напугают, и все будет замечательно. Ну вот, не очень замечательно пока складывается ситуация для семейной пары из Томска, которые приехали отдыхать в Таиланд и попали в полицию. Это произошло в Паттайе. Супруги приехали на такси в ресторан. Мужчина открыл дверь машины, и в эту дверь врезалась девушка на скутере. Пострадавшую госпитализировали. Россиян и водителя такси доставили в полицию. Против мужчины возбудили уголовное дело, запретили ему покидать страну до выписки девушки из больницы, и нужно будет ей выплатить компенсацию. Сколько, не уточняется, но вот надо сказать, что в мае этого года похожая ситуация уже произошла с другим россиянином. Также вот в открытую дверь врезался водитель скутера, и вот мужчина заплатил пострадавшему 100 тысяч батов, это около 260 рублей. Знаете, складывается вот у меня почему-то после этой новости впечатление, что водители скутеров делают это намеренно. Ну, ценой собственного здоровья, ну, как говорится, зарабатывать деньги можно разными путями. Друзья, берегите себя, берегите свое здоровье, пожалуйста, включайте разум, можно все-таки как-то и побезопаснее все это делать. Ну и, конечно, не попадайте в сводки новостей.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Рано еще засыпать, друзья мои. Ну, шаги мы делаем активно к концу рабочего дня, движемся. И давайте поговорим о том, что будет завтра в погоде у нас. По данным сайта rp5.ru, 3 сентября в Ахе без осадков, плюс 23 градуса. В Тымовском и Смирных плюс 21 осадков не ожидается. В Углегорске без существенных осадков до плюс 19. В Тамари, Невельске и Курильске также без осадков и плюс 18. В Чехове и Хомске осадков не ожидается. Здесь теплее всего, плюс 20 градусов. В Северо-Курильске без осадков и плюс 15. В областной столице осадков также не ожидается. Ночью плюс 10, днем плюс 20. Ветер восточный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
4: Купи кухню,
5: шкаф, подарок.
4: С Деко выгодно живи.
6: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
4: Деко выгодно живи.
7: В центре мототехники Старт ДВ квадроциклы Сигвей 1000 от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
8: С помощью интернета и социальных сетей террористические и экстремистские организации вербуют участников для совершения противоправных действий. Вам могут предложить участие в совершении теракта или экстремистских провокациях. Взамен преступники обещают деньги или возврат кредита, взятого мошенниками на ваше имя. Вам могут угрожать, шантажировать. Если вы согласитесь, вам грозит пожизненное лишение свободы. Не верьте преступникам и не бойтесь. Заблокируйте контакт и отправьте жалобу на контент. Сообщите в правоохранительные органы по номеру 112.
9: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Итак, у нас другие новости, и в рамках других новостей поговорим про амбиции и про космос. Подробнее расскажет Алена Баринова.
2: Итак, друзья, всем еще раз здравствуйте. Хочется пожелать, конечно же, хорошего настроения и рассказать о том, что Дональд Трамп, ему стало, похоже, тесновато в пределах одной планеты, ну и земных масштабах его амбициям, конечно же, маловато и, видимо, не хватает. И, собственно говоря, метит человек на Луну. Подробности расскажу сразу после информации о спонсоре. Спонсор выпуска других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август», высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки имеется. Противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Во время визита в космический центр в Техасе президент США услышал историю об астронавте, который неофициально назвал безымянный лунный кратер в память о своей погибшей жене. Трамп тут же размечтался вслух. «Ну, хотел бы я, чтобы и в мою честь назвали что-нибудь подобное». Человек, который недавно составил рейтинг американских лидеров, где Вашингтона и Линкольна он определил великими, а себя выделил в эксклюзивную категорию «величайший», теперь хочет закрепиться и на спутнике Земли. Есть, правда, одна загвоздка. Имена объектам Солнечной системы официально присваивает Международный астрономический союз. Президентского «хочу» здесь недостаточно, даже очень уверенного. И технически любой может предложить название, но решение принимают ученые на основе строгих правил. Кратеры обычно называют в честь умерших ученых, а не живых политиков. Так что Трампу придется либо подождать, либо пересмотреть свои лунные планы. Но если представить, вдруг его мечта сбудется, как тогда будут выглядеть туристические лунные карты? Кратер Трампа звучит как аттракцион, где вместо воды пыль, а вместо очереди полная тишина, потому что до Луны пока далеко. Ну или представьте, что через пару сотен лет школьники будут учить, а вот здесь, на кратере Трампа, когда-то хотели построить третий гольф-клуб. Кстати, о гольфе. Трамп уже владеет несколькими полями на Земле, так что лунный кратер мог бы стать самым дорогим полем в истории. Только вот клюшки придется делать из титана, а мячики так, чтобы они не улетали в открытый космос. Вот такие другие новости. В общем, задача минимум войти в историю, задача максимум, чтобы эту историю можно было рассмотреть в телескоп. Скромность, правда, в космическую программу, видимо, не входит. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

Радио АСТВ. Первое областное. Смирных 105.5 FM.

0: пришло время поговорить о погоде. Спонсор прогноза – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 сентября, в Александровске, Сахалинском и Поронайске без осадков плюс 20. В Ногликов осадков также не ожидается, плюс 22 градуса. В Красногорске местами небольшой дождь, плюс 19. В Макарове и Корсакове без осадков плюс 17. В Долинске и Охотском осадков не ожидается, плюс 19 градусов. В Одниве теплее, плюс 21 и без осадков. В Малокурильском без существенных осадков плюс 15, а вот в Южно-Курильском небольшой дождь и 17 градусов выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается, ночью плюс 10, днем плюс 20, ветер восточный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
3: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
4: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
3: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
4: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Я хочу к этой минуте напомнить для всех автомобилистов в первую очередь, ну и для жителей города вторую, что идет во весь ход подготовка к проведению праздничного парада Победы, и в связи с этим в Южно-Сахалинске ограничит проезд и парковку транспорта. Сегодня, 2 сентября с 19:00 и до 11 утра 3 сентября будет ограничена парковка автомобилей в районе здания администрации по улице Ленина 173. 3 сентября с 7 утра до часа дня для проезда будут закрыты улица Горького на участке от Компроспекта до улицы Тихоокеанской, Коммунистический проспект от улицы Горького до улицы Комсомольской и переулок Алтайский от улицы Горького до заезда на территорию гидростроя. Вот такая вот информация к этой минуте. Вы учитывайте, пожалуйста, ее, потому что завтра нас ожидают, скорее всего, пробки. Вы поэтому будильничек чуть пораньше поставьте, чуть пораньше выезжайте. Возможно, подумайте обходные пути вашего проезда, собственно, по этому поводу. И будьте везде вовремя.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 0.

0: Первое областное.
1: На острове 18.00.
0: Новости на радио АСТВ.
1: С новостями к этой минуте нас познакомит Полина Кобелева.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сахалинцы сообщают о жесткой посадке вертолета на трассе вдоль районе. Губернатор проинспектировал капитальный ремонт участка проспекта Мира. Валерию Лимаренко доложили об итогах приемной кампании в САГГУ. Сахалинцы сообщают о жесткой посадке вертолета на трассе в Долинском районе. По словам очевидцев, винтокрылая машина приземлилась прямо на автомобильной дороге. Причины ЧП пока неизвестны. По предварительной информации, никто из людей в результате происшествия не пострадал. Возгорания вертолета допущено не было. Губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал капитальный ремонт участка проспекта Мира в южной части областного центра. Работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» развернуты с 11 по 13 километр. На отрезке уже

0: полностью завершили работы по устройству земляного полотна и подготовили основание дорожной одежды. В планах на текущий год полностью завершить асфальтирование в 3 слоя. Кроме того, на участке обустроят остановочные пункты, пешеходные переходы и тротуары возле остановок. На время ремонта дорога останется открытой для движения. При этом Валерий Лимаренко поручил минимизировать неудобства для водителей, в том числе регулярно грейдировать временное покрытие, следить за его состоянием и оперативно устранять неровности. Валерию Лимаренко доложили об итогах приемной кампании в Сахалинский государственный университет. В этом году в конкурсе на поступление приняли участие 2500 человек. Абитуриенты со всего Дальнего Востока, а также из других регионов России и дружественных государств подали почти 8000 заявлений на разные специальности. Больше всего мест заняли жители Сахалинской области. Первокурсниками СГУ стали 1064 человека, из них 695 будут учиться на бюджетной основе. Как отметил губернатор, прием на такие места по программам бакалавриата и специалитета уже 2-й год подряд увеличивают на четверть. В Долинске прошла встреча ветеранов специальной военной операции, уволенных с военной службы. Вместе с социальными координаторами фонда «Защитники Отечества» они обсудили медицинское сопровождение, меры поддержки и возможности для адаптации к мирной жизни. Отдельно говорили о спорте, патриотических проектах и взаимопомощи. Встреча прошла в формате открытого общения, чтобы ветераны могли поделиться своими вопросами и получить необходимую помощь. 20 минут тренировки могут сгладить последствия недосыпа, утверждают ученые. По их мнению, даже короткая пробежка или тренировка на велотренажере может улучшить внимание, реакцию и помочь взбодриться. Однако этот эффект временный. Спорт помогает пережить последствия недосыпа, но полноценный сон он не заменяет. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 19 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Скажите, вы любите Сахалин?
2: Конечно, люблю.
1: А если любите, то почему разожгли костер в запрещенном месте?
2: Ну, мы же просто отдыхаем.
3: Большая беда начинается с маленькой спички. Неосторожное обращение с огнем может привести к серьезным последствиям. Не жгите траву, не разводите костры в местах отдыха. Сообщайте об очагах открытого огня и берегите природу родного края. Пожарная безопасность – это ответственность каждого. Радио.

0: Лена. Лена Малевич.
1: Ну что, друзья, я поздравляю вас с официальным окончанием рабочего дня. Все, кто сейчас добираются с работы домой в компании с радио СТВ, в самое ближайшее время услышите группу Крем-Сода и их трек 20-го года «Плачу на техно». Далее LP Other People. Это у нас трек 17-го года. Ну а прямо сейчас DJ Smash «Волна» унесет нас в 2008-й.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: У нас в эфире пролетают казаки, которые делают хиты. Это проект российский музыкальный, который объединяет традиционное казачье пение, современные аранжировки, популярные эстрадные и роковые композиции. А надо заметить, что данный проект создан при поддержке президентского фонда культурных инициатив. И вот ребята достигли свою популярность самого своего дебютного трека, который они сделали на песню группы «Чайф», «Никто не услышит». Ну, я надеюсь, меня услышат сейчас многие, потому что я расскажу о важном, о том, какая завтра погода предстоит на Сахалине. По данным сайта rp5.ru, завтра 3 сентября в Ахе без осадков до плюс 23, в Тымовском и Смирных без осадков плюс 21, в Углегорске без существенных осадков и до 19 тепла, в Тумари-Невельске и Курильске ожидается плюс 18 и без осадков. В Чехове и Хомске без осадков плюс 20, в Северо-Курильске также осадков не предвидится и 15 градусов выше нулевой отметки. В областной столице без осадков, но ночью плюс 10, а днем до 20 тепла, ветер восточный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
4: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
5: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
4: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
5: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Закрой рот и ешь суп, да? Странные фразы из детства.
2: Вырастешь, все поймешь. Вырастешь, делай что хочешь. Выросла, ничего не понятно. И делать могу, что хочу, но уже ничего не хочется. Это так знакомо. Ничего не понятно, да.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
6: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.
7: Я так привыкла жить одним тобой.

0: Другие новости.
1: Поговорим о других новостях про рубль. Что на этот раз не произошло, узнаем от Алены Бариновой.
2: Всем привет. В других новостях расскажу о том, что у российского рубля со вчерашнего дня официально стало три состояния – наличное, безналичное и цифровое. Видимо, нам осталось дождаться газообразного. Подробности прямо сейчас. Спонсор выпуска других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис» Сервис ДВ с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. С 1 сентября крупнейшие банки обязали дать клиентам возможность при желании пользоваться цифровым рублем, открывать счет на платформе Банка России, переводить деньги, оплачивать покупки. Крупный бизнес тоже постепенно подключается к приему новой формы оплаты. И важное уточнение – цифровой рубль – это не криптовалюта. Это обычный российский рубль, только в третьей форме. На Сахалине к новости отнеслись с характерным для нас островитян спокойствием. По данным опросов, лишь 9% работающих жителей Южно-Сахалинска готовы полностью перевести зарплату в цифровые рубли. Еще 4% согласны получать часть дохода в цифровом формате, а 69% против такого вида оплаты труда. Но при этом молодежь до 35 лет проявляет больше интереса. 12% готовы полностью перейти на цифровую зарплату. Видимо, сахалинская молодежь больше доверяет технологиям, чем старшее поколение, которое помнит, как в 90-х все рушилось. Кстати, сахалинцев уже предупреждают о фейках. В соцсетях и мессенджерах распространяют сообщения о якобы принудительном переводе всех на цифровой рубль. В отделении Банка России по Сахалинской области напоминают, что это миф. Никаких принудительных переводов не будет. Отказ писать не нужно. Просто не открывайте счет и все. Вот такие другие новости. Богаче от появления третьего вида денег мы, конечно, не станем, зато фраза «у меня нет ни наличных, ни на карте, ни цифровых» звучит, знаете ли, очень технологично. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

Радио АСТВ. Первое областное. Невельск 104.2 FM.

0: самый танцевальный трек этого лета. Ноги сами идут в пляс, в голове флешбеки от этого жаркого лета, жарких летних денёков. Но это уже давно позади, будем разогревать, вспоминать только благодаря музыке. Что же ждет нас по погоде в завтрашнем дне, об этом мы узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс», «Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. Итак, по данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске, Сахалинском и Поронайске без осадков до плюс 20, в Ногликов без осадков до плюс 22, в Красногорске местами небольшой дождь до 19 тепла, в Макарове и Корсакове без осадков до плюс 17, в Долинске и Охотском осадков не ожидается до плюс 19, в Аневе без осадков плюс 21, в Малокурильском без существенных осадков плюс 15, в Южно-Курильском небольшой дождь до 17 градусов выше нулевой отметки, а в областной столице без осадков ночью плюс 10, днем до 20 тепла. Ветер восточный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
3: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
4: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
3: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
4: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

Радио АСТВ. Первое областное. Северо-Курильск 105.5 FM.

Радио АСТВ. Первое областное. Долинск 106.8 FM.

Радио АСТВ. Первое областное. Южно-Сахалинск. 105.5 FM.

0: на острове 19 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер, в студии Полина Кобелева. Коротко о главных событиях. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области стартовали ежегодные выплаты для ветеранов и граждан со статусом «Дети войны». В Аниве открыли памятник, посвященный подвигам участников специальной военной операции. Сахалин представил два павильона на улице Дальнего Востока. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области стартовали ежегодные выплаты для ветеранов и граждан со статусом «Дети войны», приуроченные ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Финансовая поддержка предоставляется в проактивном режиме. Подать заявление и собирать документы для этого не нужно. Размер ежегодной денежной помощи – 4000 рублей. На сегодняшний день в регионе проживают более 10 тысяч получателей этой меры поддержки. Среди них 34 инвалида и участника Великой Отечественной войны, 100 тружеников тыла, 33 бывших несовершеннолетних узника фашизма. В Аниве открыли памятник, посвященный подвигам участников специальной военной операции. Мемориал установили на территории школы номер 1, которая носит имя ее героического выпускника, участника СВО Дениса Плотникова. Идею создания памятника с летящими журавлями школьники разработали в рамках проекта «Молодежный бюджет». На церемонии присутствовали ветераны боевых действий, семьи военнослужащих, педагоги и учащиеся. В День знаний депутат Госдумы Георгий Карлов по традиции принял участие в праздничной линейке в гимназии номер 2 Южно-Сахалинска, выпускником которой является сам. Парламентарий отметил, что в образовательном учреждении

0: В учреждении традиции сочетаются с передовыми технологиями. Системное обновление образовательной инфраструктуры продолжается в рамках нацпроектов «Молодежь и дети» и «Семья». За последние 5 лет капитальный ремонт на островах затронул 55 школ и 70 детских садов. Еще 12 и 6, соответственно, возведено с нуля. В один из флагманских вузов страны на глазах преобразуется Сахалинский государственный университет. При этом права и достоинства учителей защищены законом. При участии депутатов Госдумы в школы вернули трудовую воспитание, систему оценок поведения, также появились новые предметы и единые учебники. Все эти изменения направлены на повышение качества образования и воспитания достойных граждан. Во Владивостоке открылась улица Дальнего Востока, где Сахалинская область представила сразу 2 павильона. Один посвящен экономическому потенциалу региона и выполнен в форме морской волны, второй – туристическому развитию. Он оформлен как корабль. В экспозиции рассказывают о нефтегазовой отрасли, рыбной промышленности, горном воздухе и кампусе «Сахалинтех». Для участников форума выставка работает до 4 сентября, для всех желающих – с 5 по 7 сентября. Напоследок напомню, о самых важных событиях на Сахалине и Курилах также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Лена Малевич.
1: На Сахалине 19 часов 7 минут, уже давным-давно все, я думаю, добрались до дома. И вот мне, знаете, интересно, друзья, как отдыхаете? Вот вы как проводите время после работы? Чем вы занимаетесь? Как переключаетесь с активного рабочего дня? Потому что все-таки чередовать активный и пассивный отдых – это самое лучшее, что может быть. Если вы выбираете активный отдых, то это прогулка. Здесь нужно пройтись пешком без телефона, это очень важно. Лучше возьмите себе в компанию домашнего питомца или друзей, да, с ними можно отлично провести время, пощебетать, узнать новости каждого из них, а вот телефон лучше убрать в карман и в сторонку. А можно также заняться спортом, выбирайте по душе, плавание, пробежка, растяжка, либо посетить можно мастер-классы, также очень интересное мероприятие, вы не только расслабитесь, но и на выходе какой-то у вас будет результат, который будет радовать ваш глаз. Если все-таки выбираете спокойный отдых, то вам в помощь чтение, различные книги. В основном делайте акцент на художественную литературу, на классическую литературу, а не на какие-то такие книги про психологию и так далее. Также культурный выход. Здесь можно сходить в кино, в театр, послушать живую музыку, сходить в уютное кафе, также посидеть с подругой или другом. Либо кулинария. Но это будет работать только в том случае, если процесс приготовления пищи для вас расслабление, а не обязанность. Очень хочется верить, что многие девушки, женщины, хозяюшки после рабочего дня действительно наслаждаются этим процессом, а не стоят вторую смену дома. Друзья, даже если это так, то, пожалуйста, включайте приемники СТВ, делайте громче. Музыка обязательно разгрузит вас, придаст вам энергии, сил и, конечно же, у вас все получится самым наилучшим образом. Встречаем Минаеву с ее вкусным треком «Шоколадка» прямо сейчас.

вопросы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

Мишка. Радио АСТВ. Первое областное. Чехов 105 и 7 FM.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прямо сейчас о погоде на предстоящие сутки. По данным сайта rp5.ru, завтра 3 сентября в Ахе без осадков плюс 23 градуса, в Тымовском и Смирных осадков также не ожидается, 21 градус выше нулевой отметки, в Углегорске без существенных осадков плюс 19, в Томаре, Невельске и Курильске осадков также не предвидится, здесь плюс 18, в Чехове и Хомске без осадков 20 градусов выше нуля, в Северо-Курильске без осадков плюс 15. В областной столице осадков не ожидается, ночью плюс 10, днем до 20 тепла. Ветер восточный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Чтобы не стать жертвой цунами, запомните простые правила. Если вы увидели быстрый отлив или прилив, немедленно покиньте берег. Поднимитесь на возвышенность, избегая распадков и русел рек. Не покидайте укрытия до отбоя тревоги. Окажите помощь пожилым людям и детям.
4: Всему острову предложено, но очень сахалинское мороженое. Настоящее и всегда свежее, с разными вкусами и очень нежное. Мороженое.

0: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
1: Деко, выгодно живи.
2: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
3: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
2: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
3: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
5: 3 сентября в России отмечается памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день отдают дань памяти жертвам террористических актов, вспоминают тех, кто погиб при выполнении служебного долга. Борьба с терроризмом – общегосударственная задача особой важности. Чтобы не стать жертвой теракта, необходимо проявлять осмотрительность и гражданскую бдительность. Сплоченность, неравнодушие, толерантность – лучшие инструменты противодействия террористической угрозе. У терроризма нет лица, у терроризма нет национальности, у терроризма нет будущего. Будем солидарны в борьбе с терроризмом.
6: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Радио АСТВ. Первое областное. Красногорск 105.7 FM.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет, дружище. Давай-ка я тебе про саксофон расскажу. Инструмент, который умеет и шептать, и кричать во весь голос. История у саксофона, кстати, не такая уж и древняя. Придумал его в 40-х годах 19 века бельгиец Адольф Сакс. Вот откуда и, собственно, название. Он хотел создать что-то среднее между деревянными и медными духовыми, чтобы и мощь была, как у трубы, и мягкость, как у кларнета. И знаешь, у него получилось. Сначала саксофон пытались пристроить в военные оркестры, но по-настоящему он расцвел позже, когда пришел джаз. Играть на саксофоне тебе не просто дуть в трубку, это разговор без слов. Чтобы заставить его звучать, нужно научиться правильно дышать, как бы петь в инструмент. Вся эта «груда металла» в кавычках оживает только тогда, когда ты вкладываешь в нее душу. Один и тот же саксофон в руках разных людей будет звучать совершенно по-разному. В этом и есть его главная фишка. Он не просто играет музыку, он транслирует эмоции музыканта напрямую тебе в сердце. Вспомни тот самый томный звук в старых голливудских фильмах про детективы. Зажигательные соло в песнях Луи Армстронга или Колтрейна. Душевные мелодии в поп-хитах 80-х. Это все он, саксофон. Так что в следующий раз, услышав этот бархатный, гибкий, выразительный голос, улыбнись. И пусть саксофон еще не раз подарит тебе несколько мгновений чистого музыкального удовольствия.
1: Звуки музыки.

0: Ян со своим лиричным... со своей лиричной работой Perfect. Ну что ж, действительно, Perfect идеально для вечера. Ну а что ожидает нас завтра? Самое время поговорить о дне грядущем, о погоде. По данным rp5.ru, завтра 3 сентября в Александровске, Сахалинском и Поронайске у нас без осадков. Здесь тепло, плюс 20. В Ногликах без осадков еще теплее, 22 с плюсом. В Красногорске местами небольшой дождь и до 19 градусов выше нуля. В Макарове, Корсакове без осадков плюс 17, в Долинске и Охотском осадков также не ожидается, и воздух прогреется до 19 градусов. В Аневе без осадков плюс 21, в Малокурильском без существенных осадков до 15 градусов выше нулевой отметки, и в Южно-Курильске небольшой дождь до 17 градусов. В областной столице завтра без осадков, ночью плюс 10, а днем до 20 градусов выше нуля. Ветер восточный от 6 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
4: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
5: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту.
6: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
7: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: В «Матрешке» с 20 августа по 2 сентября. Сосиски «Ратинир» ратинировские 269,95 за 400 грамм. Пломбир шоколадный в вафельном стаканчике «Золотой стандарт» 109,95 за 90 грамм.
9: С «Матрешкой» выгодно всегда.
10: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
11: Легенда на радио АСТВ.

Это была Майли Сайрус на радио СТВ Flowers. Ну что, думаю, что вот у кого, а огромные букеты цветов в большом количестве сейчас у наших дорогих и любимых педагогов. Вчера был их, наверное, дебют, даже не дебют, а вот традиция, да, традиция такая, дарить цветы. Это в дань уважения нашим любимым учителям и преподавателям. Вот знаете, в последнее время была такая традиция дарить один большой шикарный букет от всего класса, либо ребят собирают по одной розе и составляют огромный букет для своего учителя. Отличная традиция, на мой взгляд, это и, наверное, бюджетнее, чем каждый купит по букету, потому что, конечно, очень-очень дорого стоит в преддверии каких-либо праздников, а 1 сентября это действительно праздник всероссийский. Вот букет стоит космических денег. Но, тем не менее, наверное, для тех людей, кто продает эти прекрасные цветы, наверное, тоже должен когда-то вот в эти праздники переворачиваться грузовик с пряниками, да? И, наверное, стоит порадоваться за них, порадоваться за наших педагогов и действительно одарить их этим вниманием, теплом и заботой, потому что они дают то же самое нашим детям. Мы продолжаем красиво с цветами, с музыкой двигаться по волне радио СТВ. И сейчас встречайте композицию «Мама» от Моны.

0: На Сахалине и Курилах 8 вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области стартовали ежегодные выплаты для ветеранов и граждан со статусом «Дети войны», приуроченные ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Финансовая поддержка предоставляется в проактивном режиме. Подавать заявление и собирать документы для этого не нужно. Размер ежегодной денежной помощи – 4000 рублей. На сегодняшний день в регионе проживают более 10 тысяч получателей этой меры поддержки. Среди них 34 инвалида и участника Великой Отечественной войны, 100 тружеников тыла, 33 бывших несовершеннолетних узников фашизма. Губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал капитальный ремонт участка проспекта Мира в южной части областного центра. Работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» развернуты с 11 по 13 километр. На отрезке уже полностью завершили работы по устройству земляного полотна и подготовили основание дорожной одежды. В планах на текущий год полностью завершить асфальтирование в 3 слоя. Кроме того, на участке обустроят остановочные пункты, пешеходные переходы и тротуары возле остановок. На время ремонта дорога останется открытой для движения. При этом Валерий Лимаренко поручил минимизировать неудобства для водителей, в том числе регулярно грейдировать временное покрытие, следить за его состоянием и оперативно устранять неровности. Валерию Лимаренко доложили об итогах приемной кампании в Сахалинский государственный университет. В этом году в конкурсе на поступление приняли участие 2500 человек. Абитуриенты со всего Дальнего Востока, а также из других регионов России и дружественных государств подали почти 8000 заявлений на разные специальности. Больше всего мест заняли жители Сахалинской области. Первокурсниками СГУ стали 1064 человека. Из них 695 будут учиться на бюджетной основе. Как отметил губернатор, прием на такие места по программам бакалавриата и специалитета уже второй год подряд увеличивают на четверть. На Сахалине запущен регулярный автобусный рейс между областным центром и Охой. Маршрут номер 529 выходит на линию ежедневно. Автобусы на газомоторном топливе рассчитаны на 53 пассажира. Для удобства в пути предусмотрены две длительные остановки по 30-45 минут, а также 4 короткие по 10-15

0: Отправление от остановки Ахинская ЦРБ в Ахе в 7:00. От привокзальной площади в Южно-Сахалинске также в 7 часов утра. Время в пути около 15 часов. По пути следования автобусы останавливаются во Взморе, Макарове, Поронайске, Смирных, Тымовском, Ногликах, Горячих Ключах, селах Бал и Тунгор. Мошенники стали притворяться заботливыми соседями. Аферисты присылают россиянам вредоносные файлы под видом видеозаписей с якобы подозрительными лицами около их квартир. Как сообщают новости, при попытке открыть файл на устройство может установиться вредоносное программное обеспечение, которое запросит доступ к камере и микрофону. Цель злоумышленников – получить биометрические сведения, такие как фото лица и образцы голоса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Лена Малевич.
1: 20 часов 8 минут на Сахалине. Время для вкусных ужинов, в прекрасных компаниях, в кругу своей семьи. Возможно, кто-то сейчас и ребенка своего в школу собирает на завтра, кто-то и себя готовит к завтрашнему дню рабочему. Я уверена, что с музыкой это намного приятнее все будет проходить и продуктивнее, поэтому в самое ближайшее время ожидайте группу Винтаж, Ева Симмонс, Энни Вайтхаус, Джей Шона, а прямо сейчас группа Юпитер с ее бессменным лидером Вячеславом Бутусовым. Прямо сейчас.

0: информация о погоде к этому часу. На завтра, на 3 сентября, данные сайта rp5.ru говорят нам о том, что в Ахе осадков не ожидается. До плюс 23 градусов выше нулевой отметки. В Тымовском и Смирных без осадков до плюс 21. В Углегорске без существенных осадков плюс 19. В Тамарине, Невельске и Курильске осадков также не предвидится. 18 градусов выше нулевой отметки. В Чехове и Хомске без осадков плюс 20, Северо-Курильске без осадков до 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске осадков также не ожидается. Ночью воздух прогреется до 10 градусов, а днем до плюс 20. Ветер восточный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
1: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
3: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
4: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
3: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
4: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Друзья, ну а я напоминаю, что в ближайшие два часа вас ожидают самые яркие, самые вкусные хиты прошлых лет. Вот предлагаю вам попробовать, так сказать, вспомнить вкус 2000-го. Я составила для вас суперкомпозиции 2000-го года. Это Sonic Sky. Далее вы услышите группу «Блестящий Чао Бамбино». Ну а прямо сейчас Мадонна «American Pie».

0: поговорим о погоде на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске, Сахалинском и Поронайске осадков не ожидается, до плюс 20 градусов. На Угликах без осадков, плюс 22. В Красногорске местами небольшой дождь, плюс 19. В Макарове и Корсакове без осадков, плюс 17 градусов. В Долинске и Охотском также осадков не ожидается, воздух прогреется до 19 градусов. В Аневе плюс 21 и без осадков. В Малокурильском без существенных осадков, здесь плюс 15, а в Южно-Курильском ожидается небольшой дождь и немного теплее, 17 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается, ночью плюс 10, а днем до 20 градусов тепла. Ветер восточный 2-6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Это Fastest Family, многоэтажки, трек 2017 года. Друзья, я не рекомендую терять любовь, тем более среди многоэтажек. Давайте, наоборот, хранить это прекрасное, светлое чувство и только множить его, увеличивать и делиться, конечно. Пусть в каждом сердце будет любовь, друзья мои, а в каждом радиоприемнике звучит наша замечательная волна АСТВ. Я продолжаю радовать вас хитами прошлых лет. Главное, делать приемники погромче и под домашние дела, под замечательный этот вечер наслаждайтесь прекрасной музыкой.

я, конечно, не супергерл, но с удовольствием провела с вами это время. Меня зовут Лена Малевич, вам хорошего вечера, отличной, прекрасной ночи и до встречи в эфире.

Радио АСТВ. Первое областное. Сахалинское время. 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 сентября, в Охе без осадков до плюс 23. В Тымовском и Смирных осадков не ожидается 21 градус тепла. В Углегорске без существенных осадков до плюс 19. В Томаре, Невельске и Курильске осадков также не ожидается, до 18 градусов выше нулевой отметки. В Чехове и Хомске без осадков плюс 20. В Северокурильске без осадков плюс 15. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается, ночью плюс 10, а днем до 20 градусов тепла. Ветер восточный 6-2. 2 метра в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
7: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Радио АСТВ. Первое областное. Тымовское 105.5 FM.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 сентября, в Александровске-Сахалинском и Поронайске без осадков, до плюс 20 градусов. В Ногликов осадков также не ожидается, плюс 22. В Красногорске местами небольшой дождь, до плюс 19. В Макарове и Корсакове осадков не ожидается, 17 градусов выше нулевой отметки. В Долинске и Охотском без осадков, плюс 19. В Аневе осадков также не ожидается, и плюс 21. В Малокурильском без существенных осадков, плюс 15. В Южно-Курильском небольшой дождь, плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается. Ночью плюс 10, а днем до 20 тепла. Ветер восточный 2,6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Оптика «Линзочки». Профессиональная диагностика зрения. Уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером. Подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Агинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
8: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

Радио АСТВ. Первое областное. Северо-Курильск 105.5 FM.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТ.
3: Спонсор проекта «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

0: Музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 сентября, в Охе без осадков до плюс 23. В Тымовском и Смирных осадков не ожидается 21 градус тепла. В Углегорске без существенных осадков до плюс 19. В Томари, Невельске и Курильске осадков также не ожидается, до 18 градусов выше нулевой отметки. В Чехове и Хомске без осадков плюс 20, в Северо-Курильске без осадков плюс 15. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается, ночью плюс 10, а днем до 20 градусов тепла. Ветер восточный 6-2 метра в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 сентября, в Александровске-Сахалинском и Поронайске без осадков, до плюс 20 градусов. В Ногликов осадков также не ожидается, плюс 22. В Красногорске местами небольшой дождь, до плюс 19. В Макарове и Корсакове осадков не ожидается, 17 градусов выше нулевой отметки. В Долинске и Охотском без осадков, плюс 19. В Аневе осадков также не ожидается, и плюс 21. В Малокурильском без существенных осадков, плюс 15. В Южно-Курильском небольшой дождь, плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается. Ночью плюс 10, а днем до 20 тепла. Ветер восточный 2,6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Оптика «Линзочки». Профессиональная диагностика зрения. Уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером. Подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
7: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
10: Вы слушаете музыкальный проект

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Спонсор проекта «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 сентября, в Охе без осадков до плюс 23. В Тымовском и Смирных осадков не ожидается 21 градус тепла. В Углегорске без существенных осадков до плюс 19. В Томари, Невельске и Курильске осадков также не ожидается, до 18 градусов выше нулевой отметки. В Чехове и Хомске без осадков плюс 20, в Северокурильске без осадков плюс 15. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается, ночью плюс 10, а днем до 20 градусов тепла. Ветер восточный 6-2 метра в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Ловец снов.

I'm done vibing, I'm ready to dive in, I'm caught in the moment.

Если без солнца весна, стать небесна, это то, что достанет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 сентября, в Александровске-Сахалинском и Поронайске без осадков, до плюс 20 градусов. В Ногликах осадков также не ожидается, плюс 22. В Красногорске местами небольшой дождь, до плюс 19. В Макарове и Корсакове осадков не ожидается, 17 градусов выше нулевой отметки. В Долинске и Охотском без осадков, плюс 19. В Аневе осадков также не ожидается и плюс 21. В Малокурильском без существенных осадков, плюс 15. В Южно-Курильском небольшой дождь, плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается. Ночью плюс 10, а днем до 20 тепла. Ветер восточный 2,6 метра в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Оптика «Линзочки». Профессиональная диагностика зрения. Уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером. Подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
2: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ловец снов.

Спонсор проекта «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

Видя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 сентября, в Ахи без осадков до плюс 23. В Тымовском и Смирных осадков не ожидается 21 градус тепла. В Углегорске без существенных осадков до плюс 19. В Томари, Невельске и Курильске осадков также не ожидается до 18 градусов выше нулевой отметки. В Чехове и Хомске без осадков плюс 20. В Северокурильске без осадков плюс 15. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается ночью плюс 10, а днем до 20 градусов тепла. Ветер восточный 6-2 метров в секунду.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 сентября, в Александровске-Сахалинском и Поронайске без осадков, до плюс 20 градусов. В Ногликах осадков также не ожидается, плюс 22. В Красногорске местами небольшой дождь, до плюс 19. В Макарове и Корсакове осадков не ожидается, 17 градусов выше нулевой отметки. В Долинске-Охотском без осадков, плюс 19. В Аневе осадков также не ожидается, и плюс 21. В Малокурильском без существенных осадков, плюс 15. В Южно-Курильском небольшой дождь, плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается. Ночью плюс 10, а днем до 20 тепла. Ветер восточный 2,6 метра в секунду.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: В конце тоннеля яркий свет слепой звезды.

На Сахалине и Курилах 2 часа ночи. Радио АСТБ. Первое областное.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, пила в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
1: Спасибо, что вы, друзья, приехали. Мы дико не касаемся фантастичей.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

Радио АСТВ. Первое областное.

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТВ. Первое областное.

расцвести мы. Пойдем пить север, глядеть тебя красивую, глядеть тебя довыясь, расцвести мы. Я конспектировал цвет неба синего, свободу цвета кителя Сталина. Я конспектировал нас непрекаянных.

0: Доброе утро, Сахалин. Доброе утро, Курилы. Вас приветствует облобластное шоу в Южно-Сахалинске. 7 часов утра. Далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области стартовали ежегодные выплаты для ветеранов и граждан со статусом «Дети войны», приуроченные ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Финансовая поддержка предоставляется в проактивном режиме. Подавать заявление и собирать документы для этого не нужно. Размер ежегодной денежной помощи – 4000 рублей. На сегодняшний день в регионе проживают более 10 тысяч получателей этой меры поддержки. Среди них 34 инвалида и участника Великой Отечественной войны, 100 тружеников тыла, 33 бывших несовершеннолетних узников фашизма. Губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал капитальный ремонт участка проспекта Мира в южной части областного центра. Работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» развернуты с 11 по 13 километр. На отрезке уже полностью завершили работы по устройству земляного полотна и подготовили основание дорожной одежды. В планах на текущий год полностью завершить асфальтирование в три слоя. Кроме того, на участке обустроят остановочные пункты, пешеходные переходы и тротуары возле остановок. На время ремонта дорога останется открытой для движения. При этом Валерий Лимаренко поручил минимизировать неудобства для водителей, в том числе регулярно грейдировать временное покрытие, следить за его состоянием и оперативно устранять неровности. Валерию Лимаренко доложили об итогах приемной кампании в Сахалинский государственный университет. В этом году в конкурсе на поступление приняли участие 2500 человек. Абитуриенты со всего Дальнего Востока, а также из других регионов России и дружественных государств подали почти 8000 заявлений на разные специальности. Больше всего мест заняли жители Сахалинской области. Первокурсниками СГУ стали 1064 человека. Из них 695 будут учиться на бюджетной основе. Как отметил губернатор, прием на такие места по программам бакалавриата и специалитета уже второй год подряд увеличивают на четверть. На Сахалине запущен регулярный автобусный рейс между областным центром и Охой. Маршрут номер 529 выходит на линию ежедневно. Автобусы на газомоторном топливе рассчитаны на 53 пассажира. Для удобства в пути предусмотрены две длительные остановки по 30-45 минут, а также 4 короткие по 10-15. Отправление от остановки Ахинской ЦРБ в Охе в 7:00. От привокзальной площади в Южно-Сахалинске также в 7 часов утра. Время в пути около 15 часов. По пути следования автобусы останавливаются во Взморе, Макарове, Паранайске, Смирных, Тымовском, Ногликах, Горячих Ключах, селах Вал и Тунгор. Мошенники стали притворяться заботливыми соседями. Аферисты присылают россиянам вредоносные файлы под видом видеозаписей с якобы подозрительными лицами около их квартир. Как сообщают новости, при попытке открыть файл на устройство может установиться вредоносное программное обеспечение, которое запросит доступ к камере и микрофону. Цель злоумышленников – получить биометрические сведения, такие как фото лица и образцы голоса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
3: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
1: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
3: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
1: Телефон для справок 300-108. 300-108.
4: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: ТВ.
1: 7 часов и 7 минут в Южно-Сахалинске. Здравствуйте,
2: люди!
1: Здравствуйте,
2: доброе утро! Здравствуйте!
1: Какой чудесный день!
2: Прекрасный,
1: волшебный! Какие замечательные ведущие!
2: Какие прекрасные слушатели! Каждый из вас!
1: Все красивые уже с утра! Что же вы делаете для такого вот состояния души и вашего тела?
2: А я примерно предполагаю...
1: Что, женечка?
2: Слушают радио СТВ, заряжаются хорошим настроением и всегда румяные, всегда прекрасно выглядящие. Вот.
1: Румяны. Не краснеющие из испанского стыда. Нет, а румяные.
2: Румяны,
1: ребята,
2: это значит,
1: важно,
2: что у вас все хорошо, и здоровье крепкое. Так, вот мы и перешли к разговорам.
1: А чтобы здоровье было крепким, рябинку заваривайте хорошенечко. Так, ребята, здесь Женя Милых.
2: А здесь Артем Бушаев, кстати говоря. И мы предлагаем вам вместе с нами окунуться в 4 часа позитива и прекрасного настроения, отличной музыки. Тут на меня так смотришь.
1: А как не радоваться? Как не радоваться, когда я заглянул немного в будущее, прогнозы погоды, и увидел, что воскресенье до 27 градусов.
2: Хорошая погода.
1: Поэтому,
2: друзья,
1: сказка.
2: Как можно вообще в какие-то вот в такие моменты грустить?
1: Но
2: я не представляю.
1: Ни в коем случае.
2: У нас, кстати, с вами еще игра в этом часе, да?
1: Ой, будем петь. Вы как? За? Звоните, мы всегда споем.
2: Мне нравится, что мы с тобой разговариваем с кем-то.
1: Причем я чувствую, как люди отвечают с той стороны.
2: Я тоже, знаешь.
1: Себе в голове рисую. Интересно, а наши вот эти ответы совпадают?
2: Я думаю, да. Ну что, друзья, в середине этого часа рубрика «Интершум». Там еще и... еще одна рубрика. Я уже и не помню, как она называется.
1: Отдел кадров она называется, но сегодня у нас пояснительная бригада.
2: Пояснительная бригада тоже будет. Будем разбирать словечки различные. Ну и, конечно же, ваш астрологический прогноз. Рубрика про музло, как вы могли забыть.
1: Небольшой анонс этого часа прозвучал. Далее все идет по плану, ребята. Спонсор облобластного шоу. Сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
3: Ты живешь, будто не будет завтра.

0: 7:12 в Южно-Сахалинске. Это облабластное шоу и ваш астрологический прогноз на сегодня. Ребята, готов ворваться в приемники. Внимание!
1: Внимание, овны! Вы обнаружите в себе склонность к необдуманным решениям.
0: Тельцы, расслабьтесь и ждите сюрпризов без повода.
1: Да, без подвохов.
0: И подвохов. Без подвохов. Без повода и без подвохов. Да.
1: Близнецы многие не заметят, но для вас случится что-то действительно важное.
0: Раки, отбросьте все сомнения и творите любые безумства.
1: Львы, этот день несет массу дел и суеты.
0: Девы, ничего не планируйте заранее, моментальные решения окажутся интереснее.
1: Весы, сегодня лучше не слушать советчиков и доброжелателей, в кавычках.
0: Скорпионы, в своих надеждах вы сегодня точно не обманетесь.
1: Стрельцы, трудности и проблемы будут вас сегодня бояться.
0: Козероги, вы поразите окружающих интуицией и юмором.
1: Водолеи, реагируйте на любую критику с уважением.
0: Рыбы, без сожаления, избавляйтесь от лишнего и
1: отжившего. Вот так.
0: Что это?
1: Ну, это то, что отжило уже. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня, друзья.
0: Хорошо.

0: 7:18 в Южно-Сахалинске. Так, на календаре у нас четверг, на календаре у нас...
1: Я календарь переверну и снова...
0: Как хорошо, что не поешь.
1: 3 сентября. Итак, друзья, 3 сентября.
0: Да, во всех чатах.
1: В России, да, и русскоязычном интернете прежде всего этот день ассоциируется с песней Михаила Шафутинского. 3 сентября. Эта композиция стала настоящим культурным феноменом и интернет-мемом, между прочим. Музыку к песне написал композитор Игорь Крутой, а текст... текст, в общем-то, поэт Игорь Николаев, певец, наш земляк. Впервые Михаил Шафутинский исполнил ее в 1993 году, и, по словам Игоря Николаева, сама дата 3 сентября была выбрана случайно, просто строчка идеально легла на мелодию, и получилась, собственно говоря, песня. А потом она уже обросла сюжетом, драмой и так далее. И сам Шафутинский также подтверждал, что в этот день, 3 сентября, с ним ничего особенного не происходило. Просто такая песня.
0: Давайте послушаем оригинал.
2: Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой.

0: 7 часов и 19 минут в Южно-Сахалинске. Так, ребята, коротко о главном, о погоде. Прямо сейчас информация. Женечка, вам слово.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 2-3 сентября. В Ахе без осадков плюс 23, в Туймовском осадков не ожидается 21 тепла, в Смирных осадков не предвещается и 22 со знаком плюс. В Углегорске без осадков плюс 20, в Томаре осадков не ожидается плюс 18, в Чехове также без осадков 20 тепла. В Невельске осадков сегодня не ожидается плюс 18, в Хомске не передают осадки и 20 тепла, в Северокурильске без осадков плюс 14, в Курильске осадков не ожидается 19 выше 0. В Южно-Сахалинске днем без осадков 19-21 со знаком плюс, ветер восточный от 4 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама. Любишь походы? Природа непредсказуема. Не рискуй. Зарегистрируй поход в Сахалинском поисково-спасательном отряде имени Полякова. Для этого скачай бланк заявления на регистрацию с официального сайта Главного управления МЧС России по Сахалинской области и заполни его. Руководитель группы должен прийти в поисково-спасательный отряд для регистрации группы. Там он получит консультацию опытных спасателей и актуальную информацию о данном маршруте. Поставь в известность спасателей. Будь уверен в благоприятном исходе.
4: Купи кухню, шкаф, подарок. С Деко выгодно живи.
5: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
4: Деко выгодно живи.
6: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
7: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
8: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: А что, собственно говоря, происходит?
2: А я сейчас все расскажу.
1: Расскажи все.
2: Расскажу, друзья мои. Мяукать оказалось полезно для психического здоровья.
1: Ну, мяу.
2: Ну, мяу получается.
1: Всем мяу.
2: Ага. Всем мяу. Психотерапевт поделилась лайфхаком, который помогает пережить стресс без слов. Смысл прост.
1: Я представляю, приходишь к этому психотерапевту,
2: а вы давно
1: тебе...
2: мяукали, ага, вообще?
1: Вот, кстати, как теточка, расслабьтесь, да?
2: Или, Жаночка, полежите. В общем, друзья, когда злость, тревога или обида только зарождаются, найти правильные слова трудно, а вот эмоции уже рвутся наружу, звук вместо фразы быстро снимает напряжение.
1: С мужем друг на друга орешь, и тут кто-то резко переключился. Мяу! Мяу!
2: Да. И ты такой, ну иди за ушком, тебя почешу, мой маленький.
1: Гав, елки-палки.
2: В общем, мяуканье бывает разным. Злишься, мяукаешь агрессивно, тревожишься жалобно, расстроен с надрывом, то есть мяу уже, да?
1: А что такое мяукать агрессивно? Ладно.
2: Вот. Ну, и партнер считывает тон и отвечает тем же, без лишних объяснений и вопросов, что случилось. Через пару минут звуки превращаются в нормальный разговор, а эмоции находят выход вместо того, чтобы копиться внутри.
1: Приходишь так в гости к кому-нибудь, сидишь и слышишь через стенку вот это. Да это нормально, соседи ругаются.
2: И шерсть дыбом стоит, да, клочки летят.
1: Психологи, ты не поспоришь.
2: В любом случае, теперь вы знаете, да, что ответить начальнику на какие-то его вот замечания. Просто мяу.
1: А ты не в курсе, что теперь руководство может тебя к психотерапевту направлять? Принудительно, мне кажется, в порядке. Где-то была, вот мелькала эта новость.
2: Да, была такая новость. И я просто представляю, тебя отправил начальник к психотерапевту, ты туда приходишь и говоришь, так вот же новость от вас как раз, уважаемый психотерапевт.
1: Конечно.
2: Что нужно мяукать.
1: Она говорит, да-да-да, подпишите.
2: Мяу-мяу-мяу.
1: Подпишите и присаживайтесь, укладывайтесь и все подобное.
2: На подоконнике.
1: На солнышке погрейте.
2: Так, нужна ли следующая новость, я не знаю, но давайте расскажу. Она коротенькая все-таки. Арбуз с майонезом. Новое блюдо, которое покорило соцсети. Якобы оно очень похоже по вкусу на чизкейк. И едят такое вместо обычной еды. Целый арбуз с мазиком заменяет все приемы пищи.
1: В ресторане, да? У вас есть чизкейк? Закончился. А, нет, подождите. Есть идея, да. И притаскивайте шмат арбуза, сверху майонез, да, слой такой же.
2: Причем такая кулинария многим пришлась по нраву. Едят как взрослые, так и дети.
1: Ну, молодцы. Ребята, пробуем.
2: Всем приятного аппетита и мяу.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: О-о-о, ну здравствуйте всем. Мяу.
1: Мур-мур.
0: Да.
1: Я не знаю.
0: Так, ребята, расслабьтесь. Не напрягайтесь, сегодня день такой, вы знаете, для того, чтобы просто получать удовольствие и наслаждение. Прекрасно. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну и, конечно же, мы должны знать, как правильно разговаривать. Некоторые слова, которые произносятся из уст наших оппонентов, да, тоже бывают непонятными нам.
0: Непонятными.
1: Поэтому расширяем свой кругозор знаний. И сегодня слово «сентенция».
0: Сентенция.
1: Под сентенциями обычно понимают какие-то высказывания, реплики или тезисы. Но важно помнить, что, согласно словарю, это должны быть не любые высказывания, а изречения нравоучительного характера.
0: Вот оно как. Спасибо.
1: Пожалуйста, с

0: Так, ребята, о погоде информация для вас прямо сейчас.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 3 сентября в Александровске-Сахалинском. Без осадков погода – плюс 20 градусов. Осадков сегодня не ожидается в Ногликах. Без осадков – да, 23 градуса. Паранайск, Красногорск, Макаров – 19. Долинске, Охотском – 19 также градусов. В Корсакове – до 17 тепла. В Аниве временами возможны осадки до плюс 20. В Малокурильском во второй половине дня дождь – 15 градусов. В Южно-Курильске дожди пройдут плюс 17. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 19-21, ветер восточный от 4 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matul, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
9: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Выход только такой, ребята. Звонить, дозваниваться, участвовать.
1: 49-15-05. Вот он, выход. Ваш выход.
0: Точнее, вход в игру.
1: Выход в эфир радио АСТВ. Звоните 49-15-05. Будем играть через пару мгновений.

0: жаргона.
1: Сейчас спою.
2: А запой на радио АСТВ.
3: 7:50 в Южно-Сахалинске. Самое время, ребята, с вами немного поиграть.
4: Спонсор игры – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте. Шея свиная «Мираторг» 600 рублей за килограмм. Кальмар замороженный 450 рублей за килограмм. Филе куры «Присколи» 600 рублей за килограмм. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж.
3: Да.
4: Мы готовы. Встречаем Вячеслав. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
5: Доброе утро всем.
3: Какой громкий, звонкий Вячеслав. Так, вы с кем там, Вячеслав? Кто вас отвлекает?
5: Меня уже ничего не отвлекает. Детеночка сдал в школу.
3: Занимается.
5: Да, отъехал, встал и стою, жду указаний. Я, вы говорите такие, звоните. Я говорю, ну,
3: хорошо. Так, понял. Это самая лучшая жертва для мошенников. Что говорят, то и делают. Таким быть нельзя, Вячеслав. Но в рамках нашей игры надо прислушаться. Потому что правила у нас просты, мы здесь поем. Вы как, Вячеслав, поете?
5: Ну, здесь как раз никого нету. Я все окна закрыл, так что никого не испугаю.
4: Будем слушать вас только мы. Еще пол района.
5: Я надеюсь.
3: Да. Сейчас секундочку, говорит Вячеслав, и пересаживается с растонированной части назад, да, там, где тонировка есть, а то мало ли. Итак, Вячеслав, у нас здесь песня, мы ее включаем, вы ее слушаете, вспоминаете слова, и в тот момент, когда я ее выключаю, наступает тишина, вы начинаете заполнять тишину своим голосом. Пением исключительно. Нам напевать не нужно, нам вот это вот ла-на-на-на-на-на-на тоже не надо, только слова. Если вдруг вы забыли по какой-то причине, придумывайте свои. Что вижу, то пою, это нам тоже
4: но
3: очень.
4: Но если
3: нравится.
4: Вы вспомнили, что там за песня, какие слова, то это вообще плюс.
3: Угу. Итак, мы готовы? Вы готовы?
5: Давайте.
3: Давайте начинать.

0: окном. Понимаешь, весна за окном, а хотя сейчас осень, а осень пришла, но ничего, а все равно скоро лето придет, еще немножко и полгодика, и будет.
1: И все.
2: Чистейшая победа, я считаю.
1: Значит, Вячеслав, через полгода обещаете тепло?
0: Обязательно.
1: Обязательно.
0: Ну, там, плюс-минус еще полгодика, и будет нормально.
2: И будет лето.
1: Плюс-минус.
2: Спасибо вам большое, Вячеслав, за ваше прекрасное исполнение. Ну,
1: да.
2: Посмотри, и поэт, и певец, все в одном.
1: Да. Так, смотрите, почти как Head and Shoulders, да? Два в одном. Так, Вячеслав, мы с вами свяжемся. Ваши контакты у нас есть. Спасибо за игру, хорошего настроения. Счастливо.
0: Пока.
2: Спасибо, Вячеслав. Ну, поднял настроение мне Вячеслав. Я вот люблю, когда у нас такие игроки.
1: Да, креативные люди. Собирайтесь вокруг нашей игры. Звоните,
2: громко,
1: ребята.
2: Громко, четко, все сделал как надо. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Ферный», партнер проекта «Карта Сахалинца».

0: Сабрина Карпентер завершает этот музыкальный час на волне радио СТВ. Оставайтесь с нами на Сахалине Курилах в 8 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. 3 сентября – День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Новая школа в Северо-Курильске распахнула двери более чем для 200 учеников. Кражу велосипеда, совершенную подростком, раскрыли полицейские в областном центре. 3 сентября – День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Сегодня в городе пройдут исторические реконструкции, выставки и праздничные концерты. Церемония возложения гирлянды и цветов у Вечного огня состоится в 10 часов. Сразу после по площади Славы парадным маршем пройдут расчеты военнослужащих и ведомств. Дневная программа развернется в городском парке. Здесь состоится киносеанс военно-патриотического фильма «Под открытым небом», историческая реконструкция боя. В Большом шатре за озером Верхним с 13 часов начнут работать интерактивные площадки, тематические выставки и фотозоны. Праздничный концерт на стадионе «Космос» начнется в 19:30. Новая школа в Северо-Курильске распахнула двери более чем для 200 учеников. Ранее в рамках рабочей поездки на Парамушир образовательное учреждение смотрел губернатор Валерий Лимаренко. Трехэтажное здание площадью свыше 6 тысяч квадратных метров построено в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Курильских островов». В школе оборудованы кабинеты физики, биологии, технологии, пространство для занятий английским языком и музыкой, классы с интерактивными досками. Занятия здесь будут проходить в одну смену. Напомню, за последние 5 лет на островах построили 12 школ. Сейчас в регионе возводят школу на 1100 мест в Южно-Сахалинске и школу-сад во Взморье. Кражу велосипеда, совершенную подростком, раскрыли полицейские в областном центре. Как рассказали в региональном ОМВД, 16-летний житель Хомска понял, что не успевает на рейсовый автобус до своего города из Южно-Сахалинска. Его внимание привлек велосипед, припаркованный у одного из подъездов. Молодой человек похитил его. На украденном двухколеснике парень доехал до Хомска, а после бросил транспортное средство. По факту возбудили уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фестиваль «Остров рыбы» пройдет в областном центре 5 сентября. Мероприятие состоится на площади перед историческим парком «Россия. Моя история». Начало в 11:00. Островные повара приготовят блюда из сахалинской рыбы и морепродуктов. Кроме того, здесь пройдет ярмарка продукции, на которой представят местные производители. Также в фестивальном меню гигантский бутерброд с красной икрой, сахалинский суп и напитки из фруктового бара. Гастрономическую программу дополнят выступления творческих коллективов, мастер-классы и интерактивные площадки. Сентябрь – один из лучших месяцев для поиска работы, считают экономисты. После летнего сезона работодатели возвращаются к активному найму, запускают новые проекты и начинают использовать оставшиеся бюджеты. Поэтому именно осенью у соискателей повышаются шансы получить выгодное предложение. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 14 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Русский язык – великий и могучий, богатый и красивый. Это язык символов и метафор, рифм и оттенков. Именно русский язык в течение столетий был подвергнут влиянию множества языков и культур. Он поглотил в себе элементы санскрита, греческого, латинского, французского, английского и других языков. Поэтому русский язык чрезвычайно гибок и разнообразен. На нем пишут поэмы, стихи и прозу. Великие писатели восхваляли его во все времена.
3: Берегите чистоту языка как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас.
1: Так в свое время писал поэт-публицист и прозаик Иван Тургенев о русском языке. Сохранение самого главного – культуры и чистоты родного языка – это обязанность каждого. Ведь русский язык – чистое и мощное оружие для наилучшего выражения наших мыслей и чувств.
4: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252 252. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Baby, I see what's on your mind. I see.

0: Доброе утро.
1: Доброе утро, здравствуйте, друзья. Добро пожаловать. Мы начинаем новый час на волне радио СТВ. Здесь Артем Бушаев.
0: И Женя Милых тоже здесь.
1: Облобластное шоу для вас. Спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей.
0: А мы бы хотели сегодня с вами поговорить, ребята. Есть у нас тема на сегодняшний час.
1: Ну, так как сегодня 3 сентября, да, и у всех нас с вами ассоциируется 3 сентября с песней Михаила Шуфутинского, это уже такой всеобщий мем, да?
0: Это да. И мы решили поспрашивать, а вообще вот интернетовские шутки, различные картинки, мемчики вот эти вот, которые вас не только зацепили, но и остались у вас в памяти, есть ли такие?
1: Которые вы даже, возможно, применяете в жизни, и вы стали этим самым мемом, это, да, практически?
0: Знаете, когда шутка зашла тебе, ты знаешь, что еще пара друзей оценит, и все, на этом круг замкнулся, а тут есть возможность эту самую шутку, да, вот во всеуслышании, возможно, вас уже 50 человек соберется, да?
1: Да, и напишите, самая любимая интернет-шутка.
0: Мне вот зашла однажды, запомнил навсегда, мне кажется. Олег с утра, опохмелившись, вдруг вспомнил, что вчера не пил. И я не знаю, почему мне вот она, ну, очень сильно...
1: Очень смешно, Артем, очень сильно, конечно. Зашла.
0: Да я знал, что я не найду понимания в твоих смешная. Глазах абсолютно. Не найду, да. Ага. Но я знаю, что есть люди, которые тоже сейчас улыбнулись. Ну, вот этой вот шуточкой.
1: Ну, хорошо, ладно.
0: Но есть же, ребята, мне нужна ваша поддержка.
1: Вдруг кто знает
0: меня
1: эту шутку.
0: Испепеляющий
1: взгляд. И тоже, когда я услышал, ну, просто вообще до слез смеялся.
0: Нет, ой,
1: я,
0: надорвал
1: моя
0: живот.
1: Любимая, у меня две любимых, наверное, шутки.
0: Да, давайте.
1: Сафонов, оплати. Да, но это не то чтобы шутка, это вот интернет-мем, именно, конкретно, потому что, ну, я ее часто применяю в своей жизни.
0: Хорошо.
1: А вторая — это «я работаю». Тоже очень я люблю этот мем.
0: Угу. Там какая-то картинка специально, должен быть видеоряд, вот, потому что «я работаю».
1: Ну нет, это просто вырезка из какого-то шоу, где она вот красиво сказала эту фразу, и ее замечательно применять в жизни.
0: Угу.
1: Да.
0: Хорошо.
1: Именно в этом же ключе.

0: Видишь, какие мы разные.
1: Тут же дело даже не в шутке. А дело в том, как ее...
0: Как ее воспринимаешь ты?
1: Нет, как ее преподносишь, в каком контексте ты ее можешь применить и вставить. Тут же дело вот в самой картинке.
0: Да-да, это когда у тебя за последнюю минуту, а ты на работе действительно, да, пашешь, а тебе звонки поступают, где ты что-то делаешь, да?
1: Да, ты говоришь, да я работаю.
0: Чтобы потом ты мог сказать мне, Сафонов, оплати, и я все оплатил.
1: Да-да-да-да-да.
0: Хорошо.
1: Вот, поэтому тут даже просто, наверное, повспоминаем наши с вами любимые мемчики, вот эти вот все словечки крылатые уже.
0: Да, шуточка из интернета, которая вам зашла, ребята, и хочется поделиться. Но помните, что мы озвучиваем это все в эфире, поэтому подготовьте что-нибудь хорошенько. Пишите нам в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте, Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ тоже принимает все эти вот дела. Ну и помните о том, что мы сегодня выбираем самый яркий, интересный, креативный комментарий, сообщение. Подарим ему сувенир от магазина Мерч с Халин. Это мультибрендовый магазин, который находится на нижней станции комплекса, и он собрал лучшее от местных дизайнеров, эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова. Ребята предлагают свои подарки для наших слушателей, и мы с радостью принимаем этот дар и делимся с вами, но за лучший комментарий. Тоже нужно немного, да, поработать, чтобы забрать свой приз. А также в пятницу, уже завтра, разыграем главный приз от магазина Мерча Сахалин, полая или ветровка, поэтому стоит побороться, друзья, пишите свои комментарии, будем ждать.

0: Ваш астрологический прогноз на сегодняшний день, ребята, готов.
1: Давайте начнем. Овны, вы обнаружите в себе склонность к необдуманным решениям.
0: Тельцы, расслабьтесь и ждите сюрпризов без подвохов.
1: Близнецы, многие не заметят, но для вас случится что-то действительно важное.
0: Раки, отбросьте все сомнения и творите любые безумства.
1: Львы, этот день несет массу дел и суеты.
0: Далее, девы, ничего не планируйте заранее, моментальные решения окажутся интереснее.
1: Весы, сегодня лучше не слушать советчиков и доброжелателей в кавычках.
0: Так, скорпионы, в своих надеждах вы сегодня точно не обманетесь.
1: Стрельцы, трудности и проблемы будут вас сегодня бояться.
0: Бояться, ай-яй-яй, козероги, вы поразите окружающих интересующей интуицией и юмором.
1: Водолеи, реагируйте на любую критику с уважением.
0: Рыбы, без сожаления, избавляйтесь от всего лишнего и отжившего.
1: Это был ваш астрологический прогноз, друзья, на сегодня. Ну а мы напомним вам о том, что у нас для вас есть тема на это утро. И звучит она так.
0: Ребята, ваши любимые интернет-шутки, мемчики какие-то с картинки, которые развеселили не только вас, но и ваше окружение. Сейчас есть возможность поделиться, что это за шутка и в чем ее соль для вас. Пишите нам, пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ также принимает ваши сообщения. За лучший комментарий сегодня дарим призы.

0: 8:21 в Южно-Сахалинске. Впереди информация для вас о погоде, но пара сообщений, ребята, хотелось бы озвучить прямо сейчас. Есть у нас тема, и она сработала. От вас приходит огромное количество сообщений. Тема у нас сегодня такая. Ваша любимая интернет-шутка, любимая, здесь и сейчас.
1: Так, доброе утро. Смотри, лев с головой голубя и телом голубя.
0: Так, доброе утро. Девочка, как тебя зовут? Не помню. Помню только последние три буквы. Адя. Надя? Нет, Вадя.
1: Гадя.
0: Нет, Гадя. Да, в итоге там Гадя Петрович хреново. Да. И теперь, если кто-то что-то забывает, зову Гадей Петровичем.
1: Ну, это вот вообще, это мем нашего поколения, друзья. Да, Миша Галустян. Доброе утро. Часто использую крылатые фразы, типа, на этом наши полномочия. Все. Если бы мы знали, что это такое. Да?
0: Но мы не знаем, что это такое.
1: Это фиаско, братан. И всего хорошего.
0: Да-да-да. Так, доброе утро. Частенько употребляю это выражение. Я рада за вас, конечно, но не от всего сердца. Это когда коллеги уходят в отпуск, а ты работаешь за них. Точно-точно есть такое.
1: Смотрите, друзья, как мемы, да, в нашу жизнь вплетаются. Вплетаются. Доброе утро, дурочка. Ну, кто тебе сказал, что ты толстая? Все, успокойся, бери два стула и подсаживайся к нам.
0: Вон твою кастрюльку пельмени принесли, да? Так, ребята, давайте прямо сейчас прервемся. Информация для вас о погоде. Напоминаем, что ваше сообщение, а именно любимые интернет-шутки, можно отправлять нам. Мы сегодня их постараемся все успеть озвучить. Пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь за лучший комментарий. Дарим сегодня приз.
0: Да, и погода прямо сейчас.
1: Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 3 сентября. Во всех районах Сахалинской области ниже мной перечисленных осадков не ожидается. О температуре воздуха рассказываю прямо сейчас. В Ахе плюс 23, в Тымовском и Смирных 22 тепла, в Томари и Невельске плюс 18, в Углегорске 20 выше 0, а в Чехове, а также в Хомске сегодня 20 градусов со знаком плюс, в Северокурильске плюс 14, в Курильске 19 тепла. В Южно-Сахалинске без осадков днем плюс 19, плюс 21, ветер восточный от 4 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
8: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8 часов 29 минут в Южно-Сахалинске. Сегодня собираем ваши шутки, ребята, но не собственного производства, хотя, возможно, что-то переделаете. Любимая шутка из интернета. Что вам зашло так, что хочется поделиться?
1: Да, давайте перейдем к вашим сообщениям. Итак, сообщение Степан!
0: Степан!
1: Это я знаю, что там тайское какое-то создание кричит где-то в лесу. Степан! Возможно, даже не имя Степан кричит, да? Но вот пишет, что очень часто употребляем этот мемасик, даже просто, когда кого-то зовем, или девочки все сюда. А вот это Люда, Галочка, все сюда.
0: Просто достаточно, Степан. Так, от Марии в группе ВКонтакте есть такой комментарий: отношение к раздражающим вас людям резко меняется, если представить, что их поведение описывает Николай Дроздов. Применяю в жизни, пишет Мария. Вот такая вот картинка, да? То есть, вот это животное выругалось на тебя.
1: Да. Ой, нам тут написали, что доброе утро, очень рада возвращению об областного шоу в эфир. Так, и мой мем. Ну, как смогла.
0: Не спим.
1: Мой мем, автором которого являюсь я, разлетелся среди волонтеров, участников и организаторов форума. Вряд ли вы сможете его озвучить в эфире.
0: Ну,
1: а тут картинку нам прислали. Как отдыхают руководители волонтерского корпуса, значит, там ребята спят где-то на диванах, где-то на столах, и как отдыхает сам волонтер, ну, где-то в ванной с лепестками роз.
0: Красиво, в общем, отличается, да?
1: Да.
0: Доброе утро. Однажды на работе я слушала голосовые сообщения в родительском чате. И одна дама произнесла фразу: «Я с вами полностью права». «Я с вами полностью права». Эта фраза стала крылатой у нас на работе теперь. Несколько лет уже ее используем. Ребята, это просто гениальная фраза.
1: Гениально.
0: Вот у нас есть Женя, да? Женя меня заразила. Извинитесь, да? Хотя просит просить прощения должна. Вот. Извинитесь, да? И теперь вот эта фраза, она тоже... И я надеюсь, что она к нам прирастет. «Я с вами полностью права». Это гениально.
1: Гениально.
0: Пусть будет. Запоминайте.
1: Доброе утро. Частенько употребляют выражение «я рада за вас, конечно, но нет всего сердца». Это когда коллеги уходят в отпуск, а ты работаешь.
0: Есть такое. Так, я устал, я мухожук. Вот. Ну, ухожу, мухожук.
1: Мухожук,
0: хорошо. Ребята, закругляемся. Дадим вам время для еще одной партии. И нам нужен небольшой музыкальный перерыв. Напоминаю, что тема у нас сегодня такая. Любимая интернет-шутка. Ваша, лично. Пишите нам, скидывайте. Все это легко можно сделать на номер Макс. Плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ. Наш телеграм-канал Радио СТВ также работает и принимает ваши сообщения. Напомню, что лучшие комментарии сегодня не только зазвучат в эфире, но и получат подарки, островные сувениры от магазина Мерч Сахалин на горном воздухе. Не забывайте, что в пятницу все, кто выиграл на неделе, на этой неделе, смогут побороться за главный приз — полая ветровка от магазина Мерч Сахалин, который находится на СТК Горный воздух, нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана Георгий.

0: Мы продолжаем, ребята, озвучив здесь ваши сообщения. Наш спонсор, спонсор облобластного шоу, сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ. Мегаберезка, фарш, свинина, говядина 500 рублей за килограмм. Масло растительное «Олейна» 1 литр 150 рублей. Яйцо первой категории «Новосибирск» 12 рублей за штуку. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж.
1: Так, ну что, друзья, мы переходим к сообщениям. У нас сегодня в обсуждениях самые ваши любимые интернет-шутки. И вот есть сообщение: «Доброе утро, обожаю мем, что у вас тут происходит». Это когда с камеры видеонаблюдения видео, как мужик заходит в какой-то там магазинчик, поскальзывается, встает, снова поскальзывается, падает, раскладывается, поднимается и спрашивает, что у вас тут происходит. Это, кстати, действительно очень смешно, да?
0: Так, доброе утро. Как-то раз увидел картинку с надписью «Во избежание проблем и травм не учите меня делать мою работу». Хорошо, да? Запись снизу. Если вы увидели, что бегу, старайтесь не отставать. Теперь у меня есть такая футболка. И я вижу цель, не вижу преград.
1: Обожаю приколы из серии «Вредные советы». Любимая, если ваша девушка любимая шутка, значит. Если ваша девушка расстроена, спросите ее, не из-за лишнего ли веса она переживает. Не делайте этого, смертельно.
0: Это шутка на грани. Так, Галя у нас отмена.
1: Да, ну это вообще. Так, доброе утро. Ребята, у нас на работе часто проскальзывает выражение двух политиков. Денег нет, но вы держитесь. Чемодан, вокзал. Ну, а дальше запекаем.
0: Так, ребята, есть у нас еще...
1: А, запикаем, наверное.
0: Можно
1: и так. Ну, хорошо.
0: Да, придумаем на ходу.
1: Да.
0: Ребята, есть у нас время, чтобы выделить и ваше сообщение. Написать его можно легко и просто. Скидывайте в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Напомним вам, друзья, не забывайте, пожалуйста, что сегодня за лучший комментарий дарим сувенирную продукцию от магазина «Мерчес Халин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3. И, кстати говоря, официальный мерч «Сахалин Маяк России» доступен на сайте merch.defisach.ru. То есть не только в магазине можно это все приобрести, но и на сайте тоже. Поэтому пишите свои яркие комментарии. Кто-то один из вас сегодня заберет сувенир от наших партнеров, ну а в пятницу сможет побороться за главный приз – пол или ветровка от магазина «Мерча Сахалин».

0: 8:41 в Южно-Сахалинске. Мы готовы, ребята?
1: Да.
0: Готовы к чему? К вашим сообщениям. Здесь сейчас есть у нас несколько для того, чтобы озвучить. И, кстати, касается сегодняшнего дня, да. А что? 3 сентября с Шафутинским. Мемчики уже не смешно, спрашивают нас. А ведь сегодня, хоть и надоело, но смешные мемы с 3 сентября и Шафутинским все равно появляются. Как он в ванной, то за деревом намекает, что вот оно, 3.09.
1: Да, да, да. Да.
0: И причем каждый сезон, да, появляется что-то интересное новое.
1: Новое.
0: Да, да. Но, люди, кстати, продолжают
1: вот
0: креативить на эту тему.
1: Последние 2 года было поактивнее. В этом году что-то как-то я еще и не встретила ни разу на просторах интернета.
0: А люди заняты. Люди в суете сентябрьской.
1: Стареете, друзья. Так, ну что, давайте перейдем к вашим сообщениям. Смотря как я работаю, выкладываюсь на все 100, мое руководство думает, что это существо может работать быстрее.
0: Угу. Неплохо.
1: Хорошо, ладно. Так,
0: пропустим, что это, вот, как это касается.
1: Есть сообщение у нас. Почему он, а не я? Помните, да? Этот мем, где парень не полетел в отпуск и очень по этому поводу переживал. Почему он,
0: а не я? Да. Сейчас идет сериал «Пора на завод», и там есть фраза «Чемодан, автобус, МКАД». Я думаю, что уйдет народ, но что, посмотрим. Пока не смотрел ничего подобного, но ладно.
1: Так, ну мне нравится вообще наше с вами общение сегодня.
0: Шуточки заходят. Так, ребята, а что у вас есть навскидку? Давайте вспомним любимую шутку или мемчик какой-нибудь из интернета, который вас лично повеселил, а возможно пользуется спросом у ваших друзей, коллег, знакомых. Пишите нам, скидывайте обязательно. Хотим увидеть и посмеяться вместе с вами. Пишите в Макс +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Друзья, присылайте свои сообщения с возможностью побороться за призы от наших партнеров, от наших спонсоров. Ребята с магазина Мерч Сахалин на нижней станции Горного воздуха. Вы можете, кстати, забежать туда, да, Артем?
0: Можете через там интернет посмотреть, что там есть на продажу, да?
1: Да,
0: а можете и забежать.
1: Забежать и посмотреть для себя какие-то сувениры, одежду сахалинских брендов, сувениры для друзей, для родных, ну и для себя, конечно же, тоже.
0: Давайте прервемся. У нас информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 3 сентября в Александровске-Сахалинском без осадков до 20 градусов. В Ногликах осадков не ожидается, +23. Далее без осадков Поронайск, Красногорск, Макаров, Долинске, Охотское. Воздух прогреется там до 19 градусов. В Корсакове 17, в Аниве 20, в Малокурильском 15 во второй половине дня дождь. А в Южно-Курильске дожди ожидается и +17 градусов. В Южно-Сахалинске без осадков погода +19, +21. Ветер восточный от 4 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20% только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Купи кухню,
9: шкаф, подарок.
8: С деко выгодно.
10: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
8: Деко выгодно, живи.
11: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
12: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
13: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
12: И самое главное – забота о каждом пациенте.
13: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
12: Телефон 40-18-18.
13: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
14: Детей в школу собрали. Можно и себя побаловать. Скидки до 20% на модульные спальни. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
7: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
15: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Кто здесь? Здесь облобластное шоу 8.51 в Южно-Сахалинске. Женечка, будьте Артём, добры.
1: Да,
0: у нас есть тема. У нас есть тема. Все
1: ваш
0: готовы?
1: Любимый мемчик сегодня обсуждаем.
0: Какие-то
1: мы.
0: Интернет-шуточки, ребята, которые зашли вам, вашим знакомым, друзьям, и хотели бы поделиться. У вас есть такая возможность. Сделайте это сейчас.
1: Итак, есть у нас сообщение. Доброе утро. Ну, конечно же, мы не забудем мем. Ребята, ясь, здоровенный ясь. А также, помним, да? Ну, это вообще очень старый мем, но до сих пор помним.
0: Помним, да.
1: А также у нас есть...
0: Как же?
1: Так, секундочку.
0: Тут пока ты вспоминаешь и ловишь, да, очень интересно, но ничего не понятно, да? Это когда в чем-то пытаешься разобраться,
1: да.
0: И тебя спрашивают,
1: очень
0: ну как?
1: Очень интересно, но ничего,
0: но ничего
1: непонятно.
0: Это, кстати, да, использую.
1: Я постоянно его использую. Всегда, мне кажется, ежедневно.
0: Молодцы,
1: да.
0: Молодцы.
1: А также очень смешной мем. Ты хочешь меня ломать? Ломай. Я прошу тебя, ломай меня полностью. Так, хорошо.
0: Мем пришел. Ну, знаешь, когда этот вставляет различные картинки женщины, когда два мужика обсуждают, там что-то случилось,
1: да,
0: вот
1: да,
0: это.
1: Да.
0: Женщины.
1: Да. А еще давайте вспомним про мем. О, а я думала, сова.
0: Тоже неплохо.
1: Ну, это же вообще, мне кажется, применимо в любой ситуации.
0: Мы Галустяна с Гадей Петрович вспомнили,
1: да?
0: А потому что гладиолус.
1: Ну, конечно.
0: Как же забыть про это?
1: Потому что гладиолус.
0: Легендарно.
1: Ой, люблю. Так, что еще? Что еще? Ну, это я потом зачитаю. Давайте, тут есть у нас сообщение еще.
0: Самая стабильная связь в моей жизни – Wi-Fi. И тот иногда уходит к соседям.
1: Хорошо. Ладно, давайте, тут еще есть мой любимый мем, который перекрывает все. Это мем про ветку и льва из страдающего средневековья. Потом столько всего родилось... Потом от этой ветки и зарплата, и даже брошь. Я, кстати, не знаю, что это тут.
0: Может быть, знаешь, но не понимаешь.
1: Может
0: немного.
1: Быть.
0: Ребят, намекните, напишите, покажите, как это. Вот, видеомем, имя Ибрагим вас что-нибудь говорит.
1: Да, да, с кандибобером на голове.
0: Так, ребята, если у вас что-то всплыло в голове, либо в телефоне, есть какая-то шутка, какой-то интересный мемчик, то скидывайте нам. +7 900 660 1505 в Макс.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Друзья, присылайте свои сообщения. Еще есть время для того, чтобы побороться за призы, за подарки от наших партнеров. Магазин мерча «Сахалин» предлагает вам сувенирную продукцию в качестве подарка. Сегодня, в пятницу, разыграем главный приз. Это будет полая ветровка от наших партнеров. Друзья, Сахалин — это не только место на карте, это стиль, и его можно найти в магазине мерча «Сахалин» на нижней станции Горного воздуха.

0: 8 часов 59 минут в Южно-Сахалинске. Да, вот так мы работаем, ребята. Угу. Здравствуйте. Так, от Татьяны сообщение у нас есть. И, прошу прощения. Давайте мы сделаем так. Мы определили уже победителя.
1: Ну да, да.
0: Да, мы определили. Я, к сожалению, чтобы не потерять, давай зафиксировал. Там несколько.
1: Ты зафиксировал.
0: Да,
1: я
0: несколько
1: тогда
0: новых
1: зачитаю
0: есть.
1: Еще несколько сообщений, которые к нам уже прилетели.
0: У нас сегодня ваши любимые интернет-шутки. Это тема нашего часа, да? Что вас, ребята, цепляет, удивляет?
1: Тут какие-то картинки нам присылали.
0: Какие-то. Любимые.
1: Любимые картинки нам присылали. Вот, возьмите, твоя зарплата. Это ветка.
0: Это же ветка, да?
1: Да. Или еще, вы выдаете зарплатов? Нет, просто показываю. Красивая. Ну, хорошо, тоже. Почему нет, да?
0: Нам нравится.
1: А вот. Еще есть сообщение. Не плюй в колодец, вылетит, не поймаешь.
0: Так,
1: пожалуйста,
0: неплохо.
1: Вот.
0: Плохо. Я все.
1: И я все. Ну, еще один мем про ветку. Вот твоя зарплата, это же ветка.
0: Но это нам, как мы сказали, нравится. Ребята, случилось то, чего мы не ожидали. Я потерял сообщение, думал, что нашел того человека.
1: Хорошо,
0: именно
1: пока
0: победителя.
1: Ты ищешь, давай. Я еще одно сообщение зачитаю. Доброе утро. Любимых шуток несчетное количество. Но в данный промежуток жизни могу выделить шагающего под фонг доктора Ливси и Ди Каприо, который себя в телевизоре увидел. Вот я. Понял?
0: Нет.
1: Да. Ну, Леонардо Ди Каприо сидит на диване, пьет там какой-то напиток.
0: Я капучинага.
1: И увидел по телевизору и сказал: о, я, это же я. Да. Ну что, ты нашел?
0: Очень тяжело. Нет, на самом деле не нашел, но, ребята...
1: Я сейчас все сделаю за тебя.
0: Если ты сделаешь, это будет хорошо. Давайте я вот, что я помню... нашла?
1: Конечно.
0: Зажги.
1: Наталья написала, давайте так сразу. Наталья стала победительницей нашего сегодняшнего розыгрыша.
0: Она сегодня нас покорила,
1: да,
0: своим сообщением.
1: Мы хохотали вообще
0: от души.
1: В голос.
0: Ага.
1: Доброе утро, однажды на работе услышала голосовое сообщение в родительском чате. И одна мама произнесла фразу: я с вами полностью права. Эта фраза стала крылатой у нас на работе. Теперь несколько лет ее уже используем. Наталья, теперь и мы с
0: вами
1: Артемом ее будем
0: правы.
1: Да, использовать. Мы с вами полностью правы. И вы забираете сувенирную продукцию от магазина Мерч Сахалин, становитесь победителем сегодняшнего розыгрыша, а также претендентом на розыгрыш главного приза, который случится в пятницу. Разыграем поло или ветровку от магазина Мерч Сахалин, который находится на СТК Горный Воздух, нижняя станция, улица Горнолыжная 3, возле ресторана Георгий. Работают ежедневно с 11 до 20.00. Официальный Мерч Сахалин Маяк России также доступен на сайте merch-sach.ru. Всем спасибо за ваше сообщение.
0: Да, двигаемся в следующий музыкальный час в Южно-Сахалинске. 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Прямо сейчас со свежим выпуском новостей. В студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Углегорском районе продолжают поиски двух человек, пропавших в районе термальных источников. В Омском округе досрочно завершили капитальный ремонт моста через реку Правда. Маршруты движения нескольких автобусов скорректированы сегодня в областном центре. В Углегорском районе продолжают поиски двух человек, пропавших в районе термальных источников во время циклона. Спасатели МЧС обследовали десятки километров вдоль рек Тавда и Лесогорка, однако пока безрезультатно. По словам спасателей, их путь проходил через разлившуюся реку и завалы. Трактору приходилось буквально пробивать коридор для техники. Во время поисков спасатели передвигались по поваленным деревьям высотой до 3 метров и дважды встретили медведицу с двумя медвежатами. Сейчас оперативно-следственные мероприятия проводит полиция Углегорска. Спасатели вновь выдвинутся в район поисков, если появится информация о возможном местонахождении пропавших. В Омском районе досрочно завершили капитальный ремонт моста через реку Правда. Подрядная организация полностью заменила старый японский железобетонный мост на 4 металлические гофрированные трубы, каждая из них с устройством очистных сооружений. Рабочие установили на объекте перильное барьерное ограждение, выполнили асфальтирование проезжей части и тротуаров. Автомобильное движение теперь организовано по обновленному двухполосному участку. Модернизация самой протяженной региональной трассы Невельск-Томари аэропорт-Шахтерск ведется по поручению губернатора Валерия Лимарина и при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. Маршруты движения автобусов в районе проведения праздничных мероприятий скорректированы сегодня в областном центре. Напомню, движение по улице Горького на участке от Коммунистического проспекта до улицы Тихоокеанской будет закрыто до 13 часов. Объезд автобусов предусмотрен по улице Комсомольской, проспекту Победы. Депутаты Госдумы предложили давать водителям полные 30 дней на льготную оплату автоштрафа после получения постановления. Соответствующее обращение направлено на имя председателя правительства Михаила Мишустина, пишут новости. Авторы идеи отмечают, что мера позволит использовать единый юридически определимый момент начала срока как при почтовом, так и при электронном направлении документа и одновременно исключить

0: Ушло чуть более года. Мужчина рассказал, что достижением удалось нелегко. За время путешествия турист перенес 71 падение, получал ушиб и сталкивался с защемлением нерва, из-за чего прерывал поход для лечения. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 16 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре.

0: Так, привет всем, ребята, здравствуйте.
1: Доброе утро, здравствуйте.
0: Доброе утро, женечка, как дела?
1: У нас все хорошо, как у вас?
0: Тоже неплохо, говорят люди, и слушаем мы их, и восхищаемся ими, когда именно так происходят дела. А когда это неплохо, это хорошо, правильно? Подчеркни.
1: Все правильно ты сказал. Друзья, всем здравствуйте, доброе утро. Ну что, начинаем ваш рабочий день позитивно, ярко, бодро, красочно. Четверг на дворе.
0: И смотрите, помимо того, что солнечные лучи нас с вами сегодня прогревают, дальше нас будет елка греть счастьем. Трек 2015 года, а до сих пор актуален.
1: До сих пор греет нас счастьем. Здорово, замечательно. Ну и что, друзья, хочется сказать, оставайтесь на волне Радио СТВ, будет вам счастье.

0: ваш астрологический прогноз здесь и сейчас.
1: Итак, овны, вы обнаружите в себе склонность к необдуманным решениям.
0: Тельцы, расслабьтесь и ждите сюрпризов без подвохов.
1: Близнецы многие не заметят, но для вас случится что-то действительно важное.
0: Раки, отбросьте все сомнения и творите любые безумства.
1: Львы, этот день несет массу дел и суеты.
0: Девы, ничего не планируйте заранее, моментальные решения окажутся интереснее.
1: Весы, сегодня лучше не слушать советчиков и доброжелателей, в кавычках.
0: Скорпионы, здравствуйте. В своих надеждах вы сегодня точно не обманетесь.
1: Стрельцы, трудности и проблемы будут вас сегодня бояться.
0: Козероги, вы поразите окружающих интуицией и юмором.
1: Водолеи, реагируйте на любую критику с уважением.
0: Рыбы, без сожаления, избавляйтесь от всего лишнего и отжившего.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день.

0: История трека сегодня, прямо сейчас для вас, друзья. Артём, как твои дела?
1: Мои дела хорошо. Я люблю музыку, музыка любит меня, а ты находишь удивительные треки в рамках промузла.
0: И удивительные истории, ведь в 1995 году итальянский продюсер Роберт Майлз выпустил трек, который изменил представление о танцевальной музыке. Называется трек «Children». Не была типичным клубным хитом эта песня. Вместо агрессивного бита и быстрых ритмов она предполагала фортепианную мелодию и такой медитативный темп. За этим решением стояла некая предыстория. В общем-то, Майлз заметил, что после закрытия рейвов молодые люди садились за руль на высокой скорости и часто попадали в аварии. Угу. Он сознательно замедлил трек, чтобы снизить вот эту эйфорию на танцполе и дать слушателям прийти в себя перед дорогой. То есть в конце каких-то вот вечеринок включали этот трек, люди замедлялись и... Это помогало во многих сложных ситуациях на дороге. Композиция стала гимном нового направления, которое называется Dream Trance. И ее тираж превысил миллионы копий по всему миру. И хотя спустя почти 30 лет Children воспринимается как такой ностальгический артефакт 90-х, ее изначальная миссия была куда серьезнее. Да? Не развлекать, а защищать. И этот трек редкий пример того, как музыка может спасать жизни, даже когда звучит просто и красиво.

0: первый транс-трек в жизни, то есть я тогда познакомилась с этим направлением, и для меня это вот возврат в детство, не знаю, мои родители любили слушать этот трек, и я как-то полюбила его тоже.
1: Хорошо.
0: Да. Но немножко ностальгические чувства я испытываю, когда его слышу.
1: Приятные ностальгические?
0: Да. Грустный, ностальгический, но приятный.
1: Но приятный, да. Это главное. Так, ребята, сейчас главное о погоде на эту минуту. На весь день.
0: На весь день, 3 сентября. По данным сайта rp5.ru, на Сахалине и Курильских островах расскажу о погоде. В Ахе без осадков плюс 23, в Тымовском и Смирных также без осадков плюс 22, да и вообще во всех остальных районах Сахалинской области сегодня без осадков. В Углегорске плюс 20, в Томари и в Невельске 18 выше 0, в Чехове и в Хомске 20 выше 0. В Северокурильске 14 градусов тепла, в Курильске 19 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске без осадков, температура в течение дня плюс 19. Плюс 21, ветер восточный от 4 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама. Абсолют Мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
2: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
3: Выпускники, найти первую работу по полученной вами профессии – не проблема. Вы можете стать участником программы по трудоустройству на квотируемые рабочие места. Для этого подайте заявление в электронном виде через единую цифровую платформу «Работа в России». Получите направление в Центре занятости населения, трудоустройтесь на квотируемое рабочее место. Возможностей больше, чем кажется. Подробную информацию об участии в программе можно получить в региональном агентстве по труду и занятости населения или в Центрах занятости населения.
2: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии и под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66. Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около Площади Победы. Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525. Снегоходы и квадроциклы «Стелс» и «Сигвей» в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135,5 тысяч рублей в «Старт ДВ». Телефон 25-99-55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком. Каждый человек и гражданин Российской Федерации должен помнить, дача и получение взятки, а также посредничество при взяточничестве наказываются законом. Получение взятки наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет. Посредничество при взяточничестве наказывается тюремным сроком до 7 лет.
4: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-20.

0: Афиша. Афиша на радио АСТВ.
1: Так, ну что, друзья, здравствуйте. И самое время узнать, что можно посмотреть в эти осенние вечера. Пусть они еще и теплые, но, тем не менее, уже легкий осенний ветерок по вечерам прокрадывается в наши дома. И хочется накрыться пледом, возможно, кому-то, и посмотреть что-то очень качественное.
2: Но если вы решитесь выбраться из пледа и отправиться в кинотеатр, ребята, я вам сейчас быстренько расскажу, а какие картины можно там посмотреть. «Человек-паук», очередная его часть, кино.
1: Ой, я смотрела, это шикарное кино. Но советую всем, очень мне понравилось.
2: А ты прям следишь от первой до последней?
1: Ну, я не все, или все прям части смотрела,
2: да?
1: Но выборочно посмотрела.
2: Куда дети заставляют идти, туда
1: иду.
2: Да,
1: но вот тут меня, опять же, дети заставили, но мне очень понравилась картина. С детьми отлично можно посмотреть и сделать даже какие-то, может быть, выводы, провести разговор с детьми насчет дружбы и так далее.
2: Хорошо, скажи, «Моана» мультик ты смотрела? Представляешь,
1: нет.
2: Не смотрела. Пересняли? Ну, то есть был мультик изначально, сняли и сделали из этого фильм. Настоящие,
1: так,
2: ребята, которые можно посмотреть тоже уже в кино, имейте в виду. Опять же у нас «Миньоны» в кино, очередная их часть. «Последний богатырь» Колобок идет в кино. Это тот, который с «Человеком-пауком» все спорил и спорил.
1: Кстати, говорят, да, что да, хороший фильм в итоге все равно.
2: Про хоть и «Колобка»?
1: Да, хоть и
2: много негатива
1: выхватил,
2: вылилось,
1: да, негативные какие-то отклики.
2: Кстати говоря, если у вас дети чуть помладше, да, можно 6+ посетить «Смешарики сквозь вселенные». Как я понимаю, там будет перевоплощение из вот этих вот смешных, да, мультипликашек, они там в людей как бы превратятся, похожих. Ну, потому что киновселенная, много вселенных различных. Здесь они букашки,
1: да,
2: там таракашки.
1: Ну, я думаю, что десятилетки тоже на такое кино могут,
2: да,
1: отправить.
2: «Лунтик», «Обратная сторона Луны», это для самых маленьких, ребята. И давненько не встречали на больших экранах Джейсон Стейтхэм. Да-да. Коул Рид, так зовут его персонажа, некогда служивший спецназе и полиции, естественно. Вот, ныне трудится в частной охране, миллиардер одного, его убивают, Рида подставляют, он не знает, что делать, и говорит, я раскрою это преступление, потому что за мной уже начинают все гоняться. И раскрывает не просто преступление, а заговор, естественно. Вот, все
1: в общем,
2: очень мощно,
1: герой,
2: и серьезно.
1: Как да, всегда.
2: Конечно, конечно. Тоже идет в кино. Также, если давненько не видели и соскучились по ней, «Галь Гадот», есть такое кино. «Бегущая» называется фильм. Там у девчонки похищают мальчишку, а точнее ее сына, и выставляет ей кучу различных заданий. И она должна все выполнить для того, чтобы пацана спасти. Вот. Как она с этим справляется, узнаете в кино. «Бегущая», так называется фильм. На этом, пожалуй, все. Смотрите хорошее и качественное кино. Все.
1: Вообще смотрите кино.
0: Афиша на радио АСТВ.

0: Ну что, друзья, информация о погоде для вас на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 3 сентября в Александровске-Сахалинском без осадков. Погода плюс 20 градусов. Далее осадков не ожидается. В Ногликах 23 тепла. Поронайск, Красногорск, Макаров, Долинске, Охотское до 19. Воздух прогреется. В Корсакове чуть прохладнее, плюс 17. В Аниве временами возможны осадки до 20 тепла. В Малокурильском во второй половине дня ожидается дождь, плюс 15 градусов. В Южно-Курильске дожди, плюс 17. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, плюс 19-21. Ветер восточный от 4 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!

0: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл Корпус Б, первый этаж.
1: Деко, выгодно, живи!
2: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
3: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
2: И самое главное – забота о каждом пациенте.
3: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
2: Телефон 40 18 18.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: «Инфошум». Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Германии ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Что касается дорожной обстановки, есть кое-какая информация, ребята, mm-hmm. по секрету всем вам.
1: Да, друзья, сегодня 3 сентября, да, мы сегодня отмечаем праздник, День Победы над милитаристской Японией. И в честь этого парады происходят у нас на площади Победы. Поэтому напоминаем, что сегодня 3 сентября в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 81-й годовщины Победы над милитаристской Японией, окончания Второй мировой войны, перекрыто движение по улице Горького на участке от Коммунистического проспекта до улицы Тихоокеанской. Ограничения будут действовать до 13:00. Объезд транспорта муниципальных автобусных маршрутов будет производиться по улице Комсомольской и проспекту Победы. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов. И, пожалуйста, от нас лично следите, пожалуйста, за дорогой внимательнее.
2: Реклама спонсора.
3: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
4: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

0: Ну что, друзья, мы продолжаем наше утро встречать вместе на волне радио АСТ. Всем хорошего, бодрого настроения. Доброе утро. 10 утра на Сахалине и Курилах.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Дороги в центре Южно-Сахалинска, Сковаля, автомобильные пробки. Новая школа в Северо-Курильске распахнула двери более чем для 200 учеников. В селе Быков открыли стену памяти. Дороги в центре Южно-Сахалинска утром 3 сентября сковали автомобильные пробки. Причина – ограничение движения на некоторых участках из-за парада, посвященного Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. По словам автомобилистов, движение преимущественно остановилось на улице Комсомольской от Пуркаева до Коммунистического проспекта на Емельяново и Пограничной. Напомню, до 13.00 для проезда в городе закрыты улица Горького на участке от Компроспекта до улицы Тихоокеанской, Коммунистический проспект от Горького до Комсомольской, переулок Алтайский от улицы Горького до заезда на территорию гидростроя. Новая школа в Северо-Курильске распахнула двери более чем для 200 учеников. Ранее в рамках рабочей поездки на Парамушир образовательное учреждение осмотрел губернатор Валерий Лимаренко. Трехэтажное здание площадью свыше 6 тысяч квадратных метров построено в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Курильских островов». В школе оборудованы кабинеты физики, биологии, технологии и пространство для занятий английским языком и музыкой, классы с интерактивными досками. Занятия здесь будут проходить в одну смену. Напомню, за последние 5 лет на островах построили 12 школ. Сейчас в регионе возводят школу на 1100 мест в Южно-Сахалинске и школу сад во Взморье. В селе Быков Долинского района открыли стену памяти в честь погибших участников СВО. В церемонии приняли участие родные и близкие погибших воинов, а также жители села. Собравшиеся почтили память защитников минутой молчания. На стенде размещены фотографии 21 героя, которые отдали свои жизни в ходе специальной военной операции. Как подчеркнули в администрации муниципалитета, они стали примером мужества и самопожертвования для будущих поколений. Сахалинские регбисты завоевали серебряные медали всероссийских соревнований, прошедших в Воронеже. В состязаниях приняли участие 23 команды из разных регионов страны. Пятеро военнослужащих Сахалина выступали за команду 11-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Хабаровского края. По сообщению регионального Минспорта, островитяне внесли весомый вклад в серебряный успех хабаровчан, которые прорвались в тройку лидеров. Жители Царицына в Москве нашли новый дом для гуся, который больше недели жил у пруда в Аршиновском парке. Птицу заметили среди уток и голубей. По словам местных жителей, гусь громко кричал по ночам и не мог самостоятельно находить корм. Орнитологи объяснили, что домашняя птица не приспособлена к жизни в дикой природе. Волонтеры поймали гуся специальной сеткой и передали его в частное подворье на постоянное содержание. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: шоу.
1: Привет, ребята. Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
1: всем.
2: Доброе утро. Ну, ну что, как вы там?
1: Ой, да.
2: Как вы, наши
1: хорошо.
2: Хорошие, наши счастливые люди? Надеюсь, у вас все хорошо. Будет еще лучше в этом часе, потому что разыграем совсем скоро что-то очень большое, что-то очень вкусное.
1: У нас, да, это будет. Можно говорить?
2: Ты так. Ну. Ты просто интригу
1: это?
2: Создала, конечно.
1: Хорошо. Ладно, давайте немного переключимся о другом. У нас коллеги начинают потихоньку с опозданием подтягиваться на работу из-за перекрытий. Вот. Поэтому, ребята, наверх города, да, суваться пока смысла нету, пока это все рассосется, эти пробки.
2: Сидите дома, получается.
1: Сидите дома, да.
2: Официальная, да.
1: Не могу.
2: Отговорка, но перекрыто.
1: Не могу. Извините, да. Но ты же работаешь в другой части города. Ну, извините. А езжу-то как? Я вы знаете. Вы совсем не интересуетесь моими маршрутами, гражданин начальник. Да. Так, ребята, да, через пару минут все подробности об игре. Начнем ее. Дозвон называется. Ну, а сейчас у нас на календаре-то. Мы понимаем, да, какое число?
2: Ну, конечно. 3 сентября. Всем хорошего настроения.

0: Ой, ну что, Рок, привет, да?
1: Да,
0: дали
1: всем,
0: Рока
1: всем.
0: Нам тут с вами, друзья. Ну, а мы начинаем.
1: Мы взяли Рока.
0: А мы взяли Рока и начинаем. Партнер игры «Дозвон», пиццерия «Сказка», «Сказка», «Вкус», к которому хочется возвращаться, pizzasказка.ru.
1: Время пришло, ребята, делаем заявки свои на сегодняшнюю пиццу. Пицца «Посейдон», кому она отправится из вас, оформляем заявку. Я вам с этим делом помогу. Кто первый раз и еще не в курсе, пишите свои номера телефонов. Сколько у вас их и есть. Вот, пишите в тексте, отправляйте нам в Макс. Помимо номера телефона, хочу в дозвон и ваше имя.
0: Да?
1: Вот оно в сообщении в одном. Пишите нам в Макс, плюс 7 900 660 1505. Все.
0: А мы ждем ваших заявок и будем выбирать одного из ваших заявок. Вас.
1: Вас выберем и вашу заявку. Вашу заявку увидим, вас выберем, вам дозвонимся и
0: вот.
1: Вам нужно будет
0: сказать кодовую фразу сегодняшнего дня. Очевидно, она у нас сегодня такая: я календарь перевернул.
1: Красота.

0: Метеорологический прогноз на сегодняшний день, 3 сентября. Итак, Женечка, давайте
1: начинаем.
0: Начнете вы.
1: Овны, вы обнаружите в себе склонность к необдуманным решениям.
0: Тельцы, расслабьтесь и ждите сюрпризов без подвохов.
1: Близнецы многие не заметят, но для вас случится что-то действительно важное.
0: Раки, отбросьте все сомнения и творите любые безумства.
1: Львы, этот день несет массу дел и суеты.
0: Девы, ничего не планируйте заранее, моментальные решения окажутся интереснее.
1: Весы, сегодня лучше не слушать советчиков и доброжелателей в кавычках.
0: Скорпионы, в своих надеждах вы сегодня точно не обманетесь.
1: Стрельцы, трудности и проблемы будут вас сегодня бояться.
0: Козероги, вы поразите окружающих интуицией и юмором.
1: Водолеи, реагируйте на любую критику с уважением.
0: Рыбы, без сожалений, избавляйтесь от всего лишнего и отжившего.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодня.

0: Информация о погоде для вас уже готова. Мы ее рассказываем с Артемом прямо здесь и прямо сейчас.
1: Артем на подтанцовке. Бэк-вокал. Давайте.
0: Хорошо. Давайте.
2: Информация. Да.
0: Все? Могу начинать. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 3 сентября. Во всех районах Сахалинской области ниже мною перечисленных осадков не ожидается. Итак, температура воздуха в Ахе плюс 23, в Тымовском и Сверных 22 выше 0, в Углегорске плюс 20, в Томари и Невельске 18 тепла, в Чехове, а также в Холмске 20 со знаком плюс. В Северокурильске без осадков плюс 14, в Курильске осадков не ожидается 19 выше 0. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 19, плюс 21, ветер восточный от 4 до 10 метров в секунду.
3: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
3: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ, 22 канал.
6: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: А кому сегодня достанется большая пицца Посейдон,
1: мы тот узнаем наш друг.
0: Совсем скоро. Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ру. Коллекция «Семейный вечер» — это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ру.
1: Мы готовы, ребята. Прямо сейчас будем осуществлять тот самый «Дозвон», о котором мы говорили в начале этого часа. Мы вам сказали в начале часа ту фразу, которую вам нужно произнести. Мы вам сказали, как правильно оформить заявку. Если вы все сделали верно, тогда, может быть, именно ваш телефон сейчас зазвонит у вас в руке. Будьте, пожалуйста, к этому готовы. Есть контакт. Итак, ждем звонка и ждем фразы. Угу, первая есть.
2: Я календарь переверну.
1: И что и там, что там?
0: 3 сентября.
1: Да! Все хорошо. Здравствуйте, Светлана.
2: Здравствуйте.
1: Ой, как вам повезло сегодня. Ой, какую вкуснятину вы забираете. А с кем, скажите, пожалуйста, вы ее разделите? Домашние или коллеги?
2: Со своими коллегами.
1: Коллегами.
0: Класс, конечно. Повезло коллегам с вами, Светлана.
1: Да, ребята, очень вкусный у вас обеденный перерыв предстоит.
0: Все,
1: да.
0: Мы поздравляем вас, Светлана, поздравляем ваших коллег за то, что вы у них есть.
2: Спасибо большое.
1: Ой, пусть вас носят сегодня на руках. Все, девчонки, вам хорошего настроения, счастливо, пока, до свидания. Мы свяжемся.
2: Спасибо,
1: пока-пока.
0: Ура, ура, Светлана забрала большую пиццу Посейдон себе, а кто сделает это завтра, мы узнаем завтра. Играйте в это самое время.
1: Ну, а остальным, ребята, не расстраивайтесь, худее будете.

0: Ох, ребята, хороший день, прекрасный четверг, 10 часов 35 минут в Южно-Сахалинске. Все уже надеюсь, что перевернули календари и добрались до своих рабочих мест, несмотря на пробки жуткие с утра пораньше. Но это все временно, мы же понимаем.
1: Конечно, все во благо, да?
0: Угу.
1: Все. Ну а мы продолжаем утро на волне радио АСТВ. Заряжать вам с хорошим настроением тоже продолжаем. Здесь Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: И наш утренний спонсор. Спонсор облобластного шоу, сеть социальных продуктовых магазинов «Фирны». Всегда в наличии товары местных производителей, пельмени, овощи. Молочная, мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома, магазин «Верный».

0: Ну что, мы чувствуем свет? Мы чувствуем свет, потому что еще пока солнышко нас пригревает, информация о погоде для вас прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 3 сентября в Александровске-Сахалинском без осадков, до плюс 20 градусов, в Ногликах осадков не ожидается, 23 тепла. Далее Поронайск, Красногорск, Макаров, Долинск и Охотское осадков не будет, плюс 19. Без осадков в Корсакове, 17 градусов, временами возможны осадки и плюс 20 в Аниве. В Малокурильском во второй половине дня дождь, плюс 15. Дождь ожидается и плюс 17 в Южно-Курильске, в Южно-Сахалинске без осадков, плюс 19-21, ветер восточный от 4 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
9: Горячая вода – это хорошо.
10: Магазин «Орбита»! Е-е!
8: Телефон 67.
11: Купи кухню, шкаф, подарок. С деко выгодно.
12: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
11: Деко выгодно, живи.
13: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал.
8: Радио АСТВ, 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске, 49 16 23.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это.

0: А вот и 10 часов и 56 минут в Южно-Сахалинске.
1: Ух ты,
0: время пролетело незаметно.
1: Пролетело время, друзья, но мы завтра с вами в это самое время встречаемся с 7 до 11 и будем также на связи.
0: Нет,
1: будем
0: на
1: также.
0: Секундочку, на секундочку. В это самое время будем завтра прощаться.
1: Ну,
0: уходя в выходные.
1: Хорошо, с 7 до 11 по традиции встречаемся здесь, на волне радио СТ.
0: Некоторым людям нужна конкретика.
1: Конкретика. С 7 до 11, пожалуйста, включайте свои радиоприемники. И Артем Бушаев здесь.
0: И Женя Милых тоже будет.
1: Да.
0: Обещаешь?
1: Да.
0: Ладно. Спонсор облобластного шоу в сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясо, продукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, дом 15. Удобное расположение с местом для парковки.
1: Всем желаем отличного рабочего дня, прекрасного настроения. Всем счастливо. Всем пока.
0: Пока.

0: Сэр завершает этот музыкальный час и работа Морена. Мы с вами движемся далее и переходим в час следующий. В эфире Первого областного прямо сейчас поговорим о событиях на день сегодняшний. На Сахалине и Курильских островах 11:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И актуальная информация к этому часу. События на Сахалинах, на Сахалине и Курилах. О них расскажет Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Меры безопасности усилены в Южно-Сахалинске. В Омском районе досрочно завершили капитальный ремонт моста через реку Правда. Вандалы повредили скамейки в Омске. Меры безопасности усилены в Южно-Сахалинске. Во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, вход к месту торжества организован через контрольно-пропускные пункты, оснащенные рамками металлодетекторов. Они расположатся в районе дороги на горный воздух по улице Горького, а также по Компроспекту возле городского бассейна. По периметру пространства установят леерное ограждение. При входе контролеры будут проверять у посетителей наличие запрещенных предметов. Общественный порядок обеспечивают сотрудники права охранительных органов. В Омском районе досрочно завершили капитальный ремонт моста через реку Правда. Подрядная организация полностью заменила старый японский железобетонный мост на 4 металлические гофрированные трубы, каждая из них с устройством очистных сооружений. Рабочие установили на объекте перильное барьерное ограждение, выполнили асфальтирование проезжей части и тротуаров. Автомобильное движение теперь организовано по обновленному двухполосному участку. Модернизация самой протяженной региональной трассы Невельск-Тамари-Аэропорт-Шахтерск ведется по поручению.